0: и результатов этой работы, должны быть наказаны.
1: Зет-пропагандист Армен Гаспарян поддержал своего коллегу и призвал возбуждать дела о госизмене против снимавших видео. По его словам, записи с последствиями ударов массово появляются в украинских телеграм-каналах.
2: Ну, у меня большая просьба к сотрудникам правоохранительных органов. Сделайте это. Пожалуйста. Мы вас все очень просим. Ну, если сейчас не получается, извините, сразу что-то сделать с хохлами, с добровольными помощниками хохла твари всегда можно что-то сделать.
1: Еще один соловьевский коллега Сергей Карнаухов уверен, что против России готовится война.
3: Люди мне говорят, вот а что дальше? Да я вам скажу, что дальше. Нас будут добивать. И когда сегодня я все утро читаю и прогнозы, и совершенно замечательные два поста там у ветеранов написанных с хорошей аналитикой на базе Асинта, о том, что весь мир готовится к войне с Россией. Вы почитайте эти два поста. У меня в телеграм-канале Карнаухов это все есть.
1: Тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров в Казани на саммите России-АСЕАН пообещал продолжать удары по Украине.
4: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: А в своей программной статье, которую издание «Политика Европ» отказалось публиковать, Лавров фактически дал понять, что Москва не собирается отказываться от максималистских требований.
5: Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии. Это противоречит императивам многополярного мира.
1: На этом фоне даже лояльные Кремлю политологи начинают задавать вопросы, которые еще недавно звучали только на радикальных Z-каналах. Так, Сергей Михеев, частый гость программ Соловьева, публично рассуждает, почему Россия до сих пор не ликвидировала Владимира Зеленского.
6: Ну, есть простые, так сказать, направления. Первое, ну, это вот нейтрализация, скажем так, верхушки. Второе, это, значит, удары по инфраструктуре, в том числе по символическим местам, объектам. Вот как, значит, украинские, так сказать, неонацисты, как мы их называем, ударили по... уничтожили эту самую панораму Барубо, да, обороны Севастополя. Военный смысл в этом есть? Никакого. Но есть смысл символический, да, это очевидно, да. Плюс ко всему, следующее направление, то, о чем вы меня только что спросили, да, диверсионная работа, да, в том числе по, значит, ключевым фигурам. Тоже я ничего про это не слышал.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев требует большей агрессии против Украины.
7: Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
1: Критика звучит уже не со стороны оппозиции, а из среды людей, которые последовательно поддерживали войну. Самые жесткие требования к Кремлю сегодня предъявляют не противники войны, а ее сторонники. И им уже недостаточно ожиданий переговоров, разноцветных линий и жестов доброй воли.
8: И о выводах Кремля после атаки на Москву мы поговорим с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: На ваш взгляд, удалось ли Владимиру Путину продемонстрировать спокойствие, игнорируя удар по Москве?
9: Ну, может, ему-то удалось, но людям явно нет, потому что кадры пылающей Москвы, несмотря на все новые законы, какие-то ограничения, ну, они во всех были в телефонах. Я думаю, что такого, по-моему, за все время войны не было, потому что, в общем, ну, Москва пылала. И я ни в коем случае не радуюсь этому, но мне кажется, что, ну, в общем, это заставляет задуматься даже от тех зет-пропагандистов, которых вы показывали сегодня.
8: На ваш взгляд, ждать ли изменений в отношении к войне? Вы упомянули, что все равно эти новости просачиваются, люди распространяют. Ждете ли вы каких-то изменений в отношении к войне самой по себе?
9: Знаете, у меня недавно был разговор с человеком, достаточно обеспеченным из Москвы, и обращаюсь таких, таким, к человеку из московских гостиных, который вращается в хороших кругах, думающий человек, естественно, не принимающий войну, который, когда все случилось, был в шоке. И сейчас, вот на 5-м году войны, он интересный тезис рассказал мне, как вот общество такое вот достаточно обеспеченное, образованное воспринимает ситуацию сейчас. Мне точно не понравилось, но, в общем, наверное, действительно это влияет на, ну, покажет то, как реально думают вот пока москвичи, россияне. Им не нравится война, им не нравится то, что происходит. На 5-й год войны они к ней привыкли. И запрос у него, у этих людей, к власти один. И, к сожалению, это не вопрос там, как мира, там, заключения вот этих линий, а запрос такой. Если вы это начали, так будьте любезны, заканчивайте. То есть даже у тех людей, которые занимали изначально жестко антивоенную позицию, говорят, ну вот вы сейчас там, да, грубо говоря, принесли войну к нам в дом, принесли ее в Москву, в МКАД. Так вот теперь покажите наконец ту силу, которой вы, соответственно, грозились столько времени, покажите эти мускулы, там, удары, или заканчивайте на любых условиях. То есть вот это вот «или» оно проходит вторым, к сожалению. Да? Это вот то, по крайней мере, какие настроения сейчас внутри вот этой московской элиты. То есть это не вопрос быстрее заканчивать войну, а или сделайте уж так, как обещали, или хватит там мучить нас, в первую очередь, там вот ремкадами, сейчас нам жить.
8: Исследователь так называемой Z-пропаганды и писатель Иван Филиппов в последнем подкасте для «Эхо Москвы», последнем не в смысле, что совсем последнем, а то, что он был недавно, он рассказывал, что похожие настроения гуляют и в провоенном лагере. То есть там тоже очень много людей, которые хотят окончания войны, хотят возвращения к привычной нормальной жизни. И Иван Филиппов отмечает, что то, чего они хотят от власти, очень похоже на так называемых либералов. Я специально упрощаю, чтобы не тратить время на политические разъяснения. А на ваш взгляд, есть ли смысл искать с этими людьми на почве их недовольства сейчас России, на почве их недовольства, в том числе после ударов по Москве, какую-то точку соприкосновения? Можно ли ее там найти?
9: Конечно. На самом деле, эти люди как раз представляют для нас большой интерес, потому что они обмануты Кремлем, ну, так же, как, наверное, как и мы, хотя, может, не были очарованными, но у них те же проблемы. У них собственные политзаключенные, у них собственное нарушение прав. И в конце концов им говорили, что они будут новой элитой, они вернутся там с войны героями, которые быстро закончатся, и они займут там, пустят кровь тем чиновникам, которые сейчас есть, и это будет новая Россия, такая новая Z-Россия. И это целиком не случилось. Поэтому как раз диалог с ними крайне важен, не предавая идею антивоенности, антипутинства, то, что мы хотим строить нормальную демократическую Россию, и говорить с ними об их проблемах. Потому что, например, генерал Попов до сих пор сидит, Стрелков сидит. Это их лидер, да, испанец, лидер футбольных фанатов, убит, да, и его фактически Испаньола разгромлено. И вот эти тезисы очень хорошо ворвутся на эту среду. Мы говорим с ними о том, что, ребята, хорошо, мы с вами согласны по войне, но посмотрите, что эта же самая власть делает, как она вас обманывает. Поэтому среди них как раз много пассионариев, много тех людей, которые имеют боевой опыт, и с ними, на мой взгляд, диалог надо вести. Это не союзники нам, но попутчики.
8: Можно ли трактовать и статью Лаврова, и его заявление в Казани, как то, что Кремль настроен все-таки воевать дальше?
9: Безусловно, мы видим, что никаких реальных шагов для там, перемирия, для каких-то переговоров нет. И я бы по-другому смотрел бы, ну, даже не на Лаврова, а на в целом реакцию Кремля, который ничего сделать не может. То есть, когда вам прилетает один раз, прилетает второй раз, когда уже бомбят не только Анапу, Усть-Лугу, а прилетает прямо в Капотню, в общем-то, здесь нужна какая-то реакция. Потому что самая большая боязнь Путина – показать свою слабость. Не так важно, там, сколько людей погибнет. Для него это наплевать, это расходный материал, как бы он не считает людей за важный ресурс. А вот собственную репутацию человека, который никогда не проигрывает, вот здесь, вот, безусловно, для него есть уже очень серьезный урон. Поэтому я, наверное, к сожалению, жду каких-то очень алогичных и болезненных действий. Сделать что-то с налетами он не может. Это просто технически ему не по силам, значит, это было бы сделано. Продвигаться в Украине – не хватает сил и ресурсов. Для этого нужно преодолеть дроновую стену, для этого нужно развивать производство, которых нет, для этого нужно каким-то образом показать успех, этого нет. Поэтому я бы ждал какой-то новой провокации на другом направлении, показать о том, что там НАТО слабо, там, да, продемонстрировать какую-то деятельность, где хотя бы что-то он может показать свои сильные качества. Вот такой провокации я бы ждал, потому что все-таки в сентябре будут выборы, они будут хоть и нарисованные, но они будут, и нужно электорату показать угрозу и показать маленькую победу.
8: Но я бы, если обратил внимание на статью Лаврова, ее очень тяжело читать, если зрители хотят, можете найти ее на сайте МИДа российского, там очень много слов, непонятно, что конкретно он говорит, но даже из нее можно выцепить несколько моментов, как, например, то, что Путину неоднократно ему предлагали возможности закончить войну, и политолог Сева Гуницкий в интервью нашим коллегам по Радио Свобода пробует объяснить, почему Путин не смог так или не захотел остановиться ни на одном из этапов, когда ему предлагали. Вот я процитирую политолога. «Цена продолжения войны медленная и размытая. Инфляция, нехватка рабочей силы, стагнация гражданского сектора. Цена прекращения войны мгновенная и сконцентрированная. Массовая безработица, кризис ветеранов, потенциальный коллапс в оборонной промышленности. Исторически режимы почти всегда выбирают медленное кровотечение вместо резкого кризиса». Вы согласны, что решение Путина оставить Россию в режиме кровотечения?
9: Знаете, наверное, нет. Мы очень так любим в будущем прогнозировать апокалипсис. Давайте трезво разберемся. Вот есть такой тезис, что с возвращением ветеранов у нас случится, грубо говоря, коллапс, все эти люди с оружием будут требовать власти и сметут Кремль. Но давайте представим себе вот армию, которая сейчас есть. Люди получают там 210 тысяч рублей, если не ошибаюсь, в месяц, которые, ну, огромные деньги для людей, там, не живущих там, в Москве. Даже для Петербурга это очень большие деньги. И у нас есть масса людей, имеющих какой-то боевой опыт. Те, кто совсем радикалы, безумные и явно будут создавать проблемы, у нас под пустые тюрьмы. Найти основания там, за нарушение их посажать, никаких сложностей нет. Те, кто имеет хороший боевой опыт, на профессионалы, у нас есть африканский корпус, направить их туда, где они будут воевать, им нравится, прекрасно, их можно еще продавать, как наемников кому-то еще. Есть недобор ментов, недобор ФСИН, каких-то росгвардейцев, которые тоже можно трудоустроить. Наконец, у нас есть развернутый там московский округ, есть развернутый ленинградский округ. И посадите этих людей в эти вот военные городки обучать там грубо говоря, новобранцев, дайте им зарплату даже не там не 150, а 80-100 тысяч рублей, сиди в военном городке на пособии и, грубо говоря, там живи до пенсии, очень неплохая для них судьба. Поэтому давайте говорить так, что миф о том, что вернутся военные с фронта и устроят террорам, он удобен для эфиров. Но на практике власть хорошо знает, как его оккупировать. Поэтому этот риск можно снять. С точки зрения как бы финансов, система легко потянет оплату этих 100 тысяч рублей для этих военных, потому что не нужно будет такого огромного денег там, на там ракеты, танки, в конце концов, гробовые исчезнут. Поэтому это как раз нормально можно вытянуть. Я думаю, что здесь все-таки в первую очередь это ментальное состояние Путина. Во многом все решается от него, и, наверное, здоровье у него уже сильно-сильно подорвано с точки зрения ментального своего миропонимания. Единственный человек, который заинтересован в продолжении войны, это он, а те риски, которые есть, сможет купировать.
8: Спасибо вам большое, Андрей, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политик Андрей Пивоваров анализировал для нас реакцию Кремля на самый масштабный удар по столице России, по Москве. И мы сейчас попробуем заглянуть в будущее, но на основе того, что прогнозируют российские политтехнологи. И тут самое интересное, что начинается период подготовки к выборам. Они, политтехнологи, говорят о растущей тревожности у населения, но не знают, может ли она как-то политизироваться. И вот как раз легальный способ этой тревоги политизироваться, и нужно с ней что-то сделать. Нужно предложить людям образ будущего. Но вот загвоздка. Никто из партий не знает, какой же образ предложить. И самое интересное, что даже правящая партия, которой, по сути, не нужно соревноваться ни за второе, ни за третье место, уже все известно, какой результат она получит. В процентах, правда, неизвестно, но то, что первое займет, понятно. Но непонятно, а есть ли им смысл вообще говорить на данном этапе, что они партия Владимира Путина. Сейчас вам подробнее об этом расскажем.
10: Атаки беспилотников и теракты, судя по опросам Левада-центра, больше всего волновали россиян в мае. Внимание к этому с марта выросло более чем в два раза – с 6 до 16%. Ту же динамику в середине июня зафиксировал и фонд «Общественное мнение». Россияне переживают, что, цитата, «дроны постоянно летают, ничего с этим сделать не могут, а война идет вглубь страны». В июне ВСУ провели одни из самых масштабных с начала войны дроновых атак на Москву и Петербург. На фоне украинских ударов и топливного кризиса власти пытаются успокоить россиян. Так, о последней атаке на Москву Первый канал, Россия-1 и НТВ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова, пишет издание агентства. В сентябре выборы в Госдуму. В их преддверии связанный с администрацией президента экспертный институт социальных исследований собрал круглый стол. Участники обсуждали вызовы для российской политической системы.
11: Конечно же, ключевой разговор на этих выборах – это будет разговор про будущее. Во-первых, потому что мы все живем в будущем, это хотим, чтобы оно было хорошим. И есть уверенность, по другим данным, которые мы здесь не представляем, есть надежда, вера, что в нашей стране все будет нормально. Да? Все будет хорошо. Ну, это понятно. Но самый главный вопрос – это не столько про веру в будущее, а сколько про маршрут.
10: Но образ будущего в тумане. Состояние неопределенности беспокоит «Единую Россию» и администрацию президента, пишет «Медуза». Источник издания, близкий к властям, говорит, что правящая партия ведет кампанию вслепую. По его словам, возникли проблемы с утверждением списков кандидатов, который на прошлых выборах всегда формировался намного раньше. Другой собеседник подтвердил, что текущий избирательный цикл был нарушен. Также изданию стало известно о сложившемся мнении о токсичности бренда «Единой России». По словам журналиста «Медузы» Андрея Перцева, чиновников и бюджетников легче мобилизовать на помощь Путину, чем партии власти. Однако решение поставить Путина во главу партийного списка все еще не принято.
12: Наверное, например, Путин во главе списка, ну, более выгодная фигура, чем Медведев, конечно. Другой вопрос, что у меня есть ощущение, что Путин это такой вот как бы последний козырь, почему его могут поставить во главу списка и идти с этим лозунгом. Это, ну, такая, как бы, это кнут для регионального чиновника, это кнут для административной машины.
10: По мнению политолога Натальи Шевшуковой, пока на стороне властей играет сама структура выборов, которая формировалась в течение многих лет.
13: Все понимают, что выборы сейчас полностью контролируемы. Контролируется не только процесс голосования, контролируется и процесс выдвижения, и процесс регистрации субъектов выдвижения, то есть политических партий. Все, кто сейчас участвует в выборах вне партии, допустим, команда «Надеждина», они не говорят о том, что они будут зарегистрированы, они говорят, что они пытаются использовать летний период для того, чтобы просто поговорить с людьми. То есть там никаких иллюзий нет, полностью контролируется ДЭК, контролируется в крупных регионах.
10: Наталья Шевшукова считает, что даже если оппозиция сможет продвинуть своего кандидата, власти изменят результаты голосования в свою пользу. А у протестов есть шанс, только если они будут, цитата, «совсем уж массовыми». Но пока что этого не наблюдается. Несмотря на проблемы со списками и формированием образа будущего, социологические центры ФОМ и ВЦИОМ сообщают о лидерстве «Единой России». Согласно их рейтингам, партия власти опережает конкурентов почти на 25%. Но электоральный рейтинг далек от конституционного большинства. По версии ВЦИОМ – 35,5%.
8: И об образе будущего мы говорим с социологом Дмитрием Дубровским. Дмитрий, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
8: Хочу сперва спросить вас об этой тревожности, которую фиксирует в очередной раз государственные статистические агентства. Как вы думаете, обычные россияне, они связывают свою тревогу с решениями, которые принимают власти?
14: Они вообще все связывают с властью, вообще говоря, помимо погоды. То есть, поскольку россияне вообще исключены из политического процесса, все, что они получают в качестве решений, они так или иначе ассоциируют с властью вообще. Поскольку россияне мало того, что, в общем-то, лишены политического голоса, они, в общем-то, лишены в значительной степени такой, в общем-то, грамотности, ну, минимальной. Я помню, когда-то мы изучали заявки к уполномоченным по правам человека, и вот этот самый уполномоченный по правам человека в регионах получал 70-80% заявок на нарушение права человека, выражившиеся в том, что не подается горячая вода. Поэтому, в принципе, в целом как бы ощущение, так сказать, людей это такое, там что-то не то происходит, что-то не, кто-то что-то не то делает.
8: А могут ли они определить, ну или хотя бы намекнуть тем, кто проводит соцопросы, кто именно делает что-то не то?
14: Ну, понятно, что не Путин, а кто-то другой. Потому что вот, ну, мы знаем про рейтинг доверия Путину. Рейтинг доверия Путина вообще следует определять как рейтинг доверия, знаете, к жизни вообще. Это уже перестало быть давно отношением к конкретному политическому человеку. Это стало отношением как бы, так сказать, к нормальной жизни. Потому что хорошо понимаем, что все, кто голосует против Путина напрямую, это, там, не знаю, маргиналы, иноагенты, у них плохая жизнь и, в общем, незавидная судьба с точки зрения тех, кто, так сказать, отвечает на эти вопросы. Поэтому, конечно, за Путина это как бы, ну, за Путина этот ответ я как все, примерно. А вот все, что касается, так сказать, неправильных действий, ну, это, как обычно, ну, кто-то другой, не Путин какие-нибудь, нехорошее кто-нибудь, до кого Путин еще не добрался.
8: Если удариться в избирательную кампанию, я понимаю все условности и вообще, насколько странно говорить в российских реалиях о выборах, конкуренции, но вот эта история с «Единой Россией» до конца достоверно неизвестна, почему Владимир Путин до сих пор не в лидерах списка, но то ли он рейтинги «Единой России» может попортить, то ли «Единая Россия» боится, что попортит рейтинги Владимиру Путину. А как вообще среднестатистический избиратель, который не заинтересован политикой, но, тем не менее, какие-то новости смотрят, видит, что происходит в стране, заправляет машину бензином. В его глазах Владимир Путин – это все еще положительная фигура, которая может дать политический плюс или все-таки балласт?
14: Нет, ну, то, что мы знаем по рейтингам, конечно, положительное, так сказать. Но тут мне кажется, что не забывайте, что Путин официально не член партии «Единой России»,
8: да,
14: вообще говоря. И больше того, и именно то, что он не ставит во главе списка, это вообще сознательное решение, потому что он давно и довольно успешно играет роль такого, так сказать, отца нации, который как бы выше политических разногласий. Ну да, конечно, партия, так называемая партия власти, поскольку у нас, конечно, эта партия не правит, а это просто партия функционеров, она существует, но Путин как бы президент всех россиян. И в этом смысле он довольно успешно и довольно давно эту логику проводит, что там, конечно, ну и в результате, так сказать, ну да, и в результате, когда у нас речь идет о так называемых выборах президента, да, вы помните эту смешную картину, когда кандидаты в президенты, так сказать, соревновались друг с другом, кто больше Путина любит, ну, на так называемых дебатах. Поэтому, да, в общем, я думаю, что здесь вполне рациональное решение. Дело не в том, что он балласт или плюс. Он, конечно, для Единой России плюс, но проблема именно в том, что с точки зрения Кремля вставать во главе одного списка, это ограничивать себя с точки зрения других списков. Потому что, конечно, как бы Путин продолжает считать себя и продолжает продавать себя как президент всех россиян, как бы как лидер, отец нации. А в этом смысле он не должен быть как бы во главе одной партии, он как бы во главе всех в конечном итоге.
8: Какие сейчас запросы вообще у российских избирателей? Может быть, по тому, какую стратегию выстраивают провластные политтехнологи, мы можем понять вообще отношение большинства россиян к нынешнему курсу. Какой у этого абстрактного большинства запрос? Чего оно хочет?
14: Ну, оно действительно очень абстрактное, потому что, понимаете, так сказать, в отсутствие какого-то открытого общества, дискуссии и так далее, вообще говорить о каком-то большинстве невозможно. Это совокупность, это прям буквально статистическая совокупность граждан, которые никак ни в какое политическое сообщество не слипаются в силу отсутствия форм этого сообщества. Вот как бы, да, ни гражданского общества, ни свободных медиа, ни открытых пространств, ну, просто нету практически. Что явно есть, и, в общем, про это хорошо власть осведомлена, что люди, в общем, разозлены и раздражены и удивляются, обнаружив войну. Потому что власть, в общем, довольно давно и успешно эту войну скрывает. Вот посмотрите, даже любопытно, когда смотришь на рекламу службы контрактной армии, которым, в общем-то, довольно много и в интернете, и, в общем, и везде. Она же, ну, она какая-то удивительно неполитическая. То есть там где эти все вот эти замечательные причитания по поводу там «защитим русских», где вот это все? Где эти укронацисты, наконец? Их почему-то совсем нет. Там есть тяжелая мужская работа, хорошая зарплата, прекрасное будущее. Вот это есть. А какой-то политической миссии или какого-то, так сказать, спасения кого-то от кого-то просто нет. Поэтому я думаю, что здесь основное, что может сейчас интересовать власть перед этим выбором, это как-то купировать то, что купировать довольно трудно. Ну, например, постоянную практику отключения интернета, которая очень раздражает людей, потому что, в общем, этот режим приучил людей к тому, что интернет — это удобно, быстро, и многие вещи дигитализированы, и они вдруг раз и исчезли, просто превратились, ну, как бы сказать, в тыкву. Это раз. А второе, конечно, это то, что дроны летают. И от того, что, понимаете, их перестали снимать, вот тут Виктор Шендерович уже успешно и удачно вспомнил как раз Шварца, дракона, да, что не смотрите вверх и перестаньте, значит, задирать голову, что там ничего интересного не происходит. Или там, как в этом американском фильме «Don't look up», да, значит, не смотрите вверх. Нельзя смотреть вверх из-за того, что да, не рассказывают об атаках на Москву, но люди-то вообще-то знают. И это значит, что все меньше и меньше доверия к официальным источникам власти, источникам информации, которые...
8: Да, но и близкие к Кремлю политтехнологи также отмечают, что из-за этого в том числе растет тревога, почему люди не доверяют официальным источникам, почему они говорят на соцопросах, что им тревожно. Спасибо большое. Дмитрий Дубровский, социолог, нам объяснял, какой образ будущего строят российские политтехнологи. Вы пишите, какой образ у вас. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим? И как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
5: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
6: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений. которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
5: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
5: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
6: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен, и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав, в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
5: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
3: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно,

0: лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хамени и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима, а если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
0: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Но нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии. У него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути, вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус сторожей исламской революции в том виде, в котором...

0: котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи. По крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
2: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
0: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 22-м году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране. И часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима и была некая иная другая жизнь, люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79 года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. И вот для них образ Резе Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
2: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
3: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
2: А видите ли вы тогда Александра в лидера?
3: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов — это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
2: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
0: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление — это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
2: Ну и ключевое, кажется. Расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты? Как они живут? Каковы их надежды?
0: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, а сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
2: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
3: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб. Он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система — это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
2: Игорь, а ваш прогноз?
0: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
2: Они кто?
0: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 79 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
1: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 19 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Москвичи жалуются на отсутствие укрытий и своевременного оповещения об угрозах атак беспилотников. Кремль грозит ответными ударами, Путин молчит. Переговоры в Швейцарии между США и Ираном по выработке мирного соглашения между двумя странами перенесены. Дональд Трамп назвал подписанный меморандум о взаимопонимании безоговорочной капитуляцией Тегерана. Историк Тамара Идельман в России заочно приговорена к 8 годам колонии по обвинению в реабилитации нацизма и так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня.
1: Человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь. И потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха.
0: Как рейвер по прозвищу Витя Морячок, ставший потом монахом, оказался причастным к передаче «Газпрому» СКА-арены в Петербурге. Расследование проекта «Система». Пока Министерство экологии России, несмотря на прошедшие в Подмосковье после удара украинских беспилотников по НПЗ в Капотне нефтяные дожди, столбы дыма, заявляет о том, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму, государственные российские средства массовой информации стараются вообще игнорировать эти удары, а тем, кто выкладывает видео, их последствия угрожают арестом, москвичи приходят в себя от шока, жалуются на отсутствие своевременных оповещений об угрозе налетов БПЛА, а также укрытий, где от этих налетов можно спрятаться.
2: Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие? Мы в ахере. Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон.
3: Что происходит? Вся Москва в пожарах. Напоминает мне стих. Скажи мне, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана.
4: Напуганные очень сильно, напуганные. Проснулись от того, что гремело все. Вышли погулять, темно, горит все. Очень страшно.
0: Видеозаписи, сделанные во время налета беспилотников на Москву и Подмосковье, свидетельствуют, что в некоторых случаях взрывы и пожары случались в результате попадания ракет ПВО, выпущенных по украинским дронам, но не попавших в цель. Асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов полагает, что украинским беспилотникам удалось прорваться к целям из-за того, что система ПВО, защищающая Москву, была перегружена большим количеством БПЛА.
5: Мы видели видео, где ракеты сбивают дроны. Просто как любая ПВО, она не идеальная, не может гарантировать стопроцентную герметичность. Любую ПВО можно перегрузить большим количеством дронов. Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. Еще 15 или 14 июня на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Это был асинт-аналитик «Радио Свобода» Марк Крутов. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» президент России Владимир Путин вчерашний налет никак не комментировал. Напомню, что вчера он находился в Казани на саммите «Россия-АСЕАН». Единственной реакцией Кремля был сегодняшний уже короткий комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что записи ударов российских дронов по Украине еще более впечатляющие. А вот как Песков ответил на вопрос о том, почему ВСУ сейчас предприняли самую масштабную за время войны атаку на Москву и Подмосковье.
6: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Но вот с чем это все связано.
0: Это был Дмитрий Песков. Подтверждение слов Пескова о критическом положении ВСУ на фронте найти трудно. Российская армия уже несколько месяцев продолжает штурм города Константиновка в Донбассе, расположенного к югу от Славянска и Краматорска. По словам украинских военных, в Константиновке сейчас закрепились не более двух рот российских военных общей численностью до 200 человек. Единственным российским высокопоставленным официальным лицом, который еще вчера, 18 июня, Путине, комментировал налет украинских БПЛА на Москву, стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Причем этот комментарий стал частью его ответа на вопрос о целях визита в Москву его турецкого коллеги Хакана Фидана.
7: Вчера одна из основных тем по международной повестке дня как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезными, если обе стороны сочтут, что такая возможность существует.
8: Сейчас происходит очень серьезная атака беспилотников на Москву. Это, конечно, тоже отражается на том, как мы будем потом разговаривать, ждем ли мы Уитков и Кушнера. Какое ваше мнение как дипломата?
7: Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
0: Это был Сергей Лавров. Вообще можно сказать, что массированные удары по Украине, прежде всего по ее гражданской инфраструктуре, наносятся не в последнее время после упомянутого Лавровым заявления Путина, а в течение всех почти уже 4,5 лет войны. При этом, несмотря на рост эффективности ответных ударов ВСУ, глава Центральной избирательной комиссии России Алла Памфилова заявила, что считает возможным проведение в сентябре выборов и на оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила своими.
9: В соответствии с запросом людей, в соответствии с рекомендациями очень внимательной Министерства обороны и ФСБ, и руководители этих регионов, дали, то есть после изучения всех плюсов и минусов, пришли к выводу, что возможно все-таки провести выборы в условиях военного положения. И официально дали нам разрешение. Сегодня у нас перед заседанием ЦИК были, мы провели консультации с ними. Поэтому принято такое решение, и все возможные формы, связанные с обеспечением безопасности во время выборов, мы применим. То есть это большая, огромная работа, связанная со всеми аспектами, рассредоточение людей, ну и так далее, и так далее.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. Какие именно меры, обеспечивающие безопасность работы избирательных участков и избирателей, планируется принять, Элла Памфилова не сказала. Тем временем Московский городской суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы историка Тамару Эйдельман по обвинению в реабилитации нацизма и распространении так называемых военных фейков. По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались цитаты высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, а в июле 2024 года распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об армии России. Узнав о возбуждении дела против нее, Эйдельман в мае 2025 года в интервью телеканалу «Дождь» провела параллель с романом Джорджа Оруэлла 1984.
10: Знаете, у меня возникает очень банальная, совершенно, ну, литературная ассоциация. И как мы помним, в мире романа 1984 все определяли лозунги: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». Вот это то, что вообще касается жизни в России. И все многочисленные, к сожалению, дела с так называемыми фейками — это абсолютно орвелловская ситуация. Вот «Война — это мир».
0: Это была Тамара Эйдельман, фрагмент ее интервью телеканалу «Дождь». Эйдельман – историк и просветитель, автор YouTube-канала «Уроки истории» с Тамарой Эйдельман уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Она открыто выступает против войны. Тамару Эйдельман ранее дважды штрафовали по статьям о невыполнении обязанностей так называемого иностранного агента и дискредитации армии. Время свободы. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил, возможно, перенес свою поездку на горнолыжный курорт Бургеншток в Швейцарии, которая изначально планировалась для его участия в официальной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, в соответствии с которым США и Иран в течение 60 дней должны выработать детальное мирное соглашение. По поводу подписания меморандума вообще было очень много путаницы. Вначале сообщили, сообщалось, что он был в электронном виде подписан еще в прошлое воскресенье. А на сегодня, 19 июня, была запланирована официальная церемония с участием представителей-посредников на переговорах Пакистана и Катара. Однако в среду, прямо во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, документ лично подписал Дональд Трамп, а фото подписанного меморандума было отправлено президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Всю эту путаницу Венс объяснил сложностью общения с фрагментированным, как он выразился, иранским руководством. Венс подчеркнул, что дело не в документах, а в том, будет ли Тегеран выполнять свои обязательства. Ну а Дональд Трамп, несмотря на резкую критику подписанного документа, заявил, что меморандум – свидетельство безоговорочной капитуляции Ирана. Вот фрагмент интервью Дональда Трампа у журналисту издания «Axios».
11: We defeated them totally militarily.
0: Мы полностью разгромили их в военном отношении. У нас самая мощная армия в мире, без сомнения. Кто еще мог бы осуществить такую блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались, но у них не получилось. Они продержались недолго. Однако, начиная конфликт, вы говорили, что хотите только безоговорочной капитуляции. Меморандум о взаимопонимании не выглядит как безоговорочная капитуляция. Ну, возможно, это и есть безоговорочная капитуляция, правда? Думаю, да. Это был фрагмент эксклюзивного интервью президента США Дональда Трампа изданию «Axios». Несмотря на взаимопонимание с европейскими партнерами, проявленное Трампом на недавнем саммите группы семи во французском Эвиане, совещание министров обороны стран НАТО, последнее перед июльским саммитом НАТО в Турции, проходило совсем в другой тональности. Совещание состоялось в Брюсселе. Глава Пентагона Пит Хексит напомнил странам Европы, причем в довольно резкой форме, об их отказе поддержать операцию США против Ирана, а также объявил о пересмотре условий размещения американских войск в Европе. Соединенные Штаты защищали Европу на протяжении поколений. Президент лишь отметил, что нашим истребителям, возможно, придется взлетать с баз в Европе, а нашим кораблям выходить из европейских портов для нанесения ударов по целям на Ближнем Востоке. Речь шла об иранских объектах, представляющих угрозу и европейским интересам, во многих отношениях даже более непосредственную, чем интересам США. Однако слишком многие из наших союзников ответили отказом. Некоторые пытались утопить вопрос в бесконечных юридических дискуссиях. Другие публично критиковали нас за действия, на которые сами не готовы или не способны. Это было прискорбно. Сегодня я объявляю о начале шестимесячного пересмотра Пентагоном условий размещения американских войск и военных баз в Европе. Срок его проведения составит до 6 месяцев, возможно, меньше. Мы условно назовем его «НАТО-3.0». Пересмотр будет проводиться с учетом мнения американского военного руководства и европейского командования США. Он также будет включать консультации с Конгрессом США и нашими союзниками. Для одних стран результаты этого пересмотра станут свидетельством успешного выполнения союзнических обязательств. Для других – поводом для серьезных выводов. В конечном итоге цель пересмотра заключается в повышении боеготовности и эффективности размещения американских сил, а также в укреплении НАТО 3.0. Это был глава Пентагона Пит Хексит. При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, комментируя как решение Евросоюза об усилении санкций против Кремля, так и итоги совещания союзников Украины в формате «Рамштайн», объявившего об увеличении поставок оружия Украине, заявила, что ответ Москвы на возможные удары по российской территории со стороны стран НАТО будет разрушительным. Насколько можно судить, страны-участницы вышеупомянутых совещаний в Европе ни разу не проявляли намерения атаковать Россию, а говорили только об опасностях от нее исходящих. Что же касается заявления Пита Хексита, то генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был, как обычно, очень дипломатичен и высказал понимание позиции США, но вновь подчеркнул необходимость помогать Украине.
12: Secretary Hexet was very clear Госсекретарь Хексет ясно обозначил необходимость создания НАТО 3.0, альянса, обновленного и адаптированного к реалиям современной эпохи. В этом вопросе мы полностью согласны. Мы приняли к сведению ваше заявление о пересмотре размещения сил в Европе. В нынешней динамичной и сложной обстановке в сфере безопасности важно обеспечить оптимальное распределение сил НАТО для предотвращения конфликтов и, при необходимости, для эффективной защиты от любых угроз. Война в Украине существенно изменила стратегическую ситуацию. Украина продолжает вести борьбу, нанося России значительные потери. Однако ее способность сохранять эту устойчивость зависит от нашей дальнейшей поддержки. Речь идет не только об удовлетворении неотложных потребностей, таких как укрепление противовоздушной обороны, но и о выработке долгосрочного подхода к сотрудничеству, который позволит гарантировать суверенитет, свободу и безопасность Украины. Безопасность Украины является неотъемлемой частью нашей собственной безопасности.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В социальных сетях хоккейного клуба «СКА» из Петербурга недавно появилось сообщение. Клуб «СКА» с радостью сообщает, что благодаря председателю управления акционерного общества «Газпром» Алексею Миллеру и по его решению впервые за 80 лет приобрел свой дом. О том, что «Газпром» купил 100% уставного капитала компании, контролировавшей «СКА-арену», было объявлено на недавнем Петербургском экономическом форуме. Вот только у кого именно Алексей Миллер купил стадион, который строился для его же хоккейного клуба. Этому посвящено расследование проекта «Система», детали которого я попросил рассказать одного из его авторов, Сергея Добрынина.
1: Представьте себе, 1991 год, Санкт-Петербург. В Ленинградском планетарии проходит одна из первых в Новой России техновечеринок, один из первых рейвов. И вот какие-то два молодых бандита, там, конечно, было много бандитов на танцполе, они оттащили диджея от его пульта, потому что хотят поставить, ну, условно говоря, Аллу Пугачеву. Но с ними в бой отважно бросился молодой человек в красивой рубашке, она уже порвана, в крови, и он с ними бьется. Этого человека зовут Виктор Фролов, он известен в тусовке как Витя Морячок. Он появился в тусовке недавно, никто не знает точно откуда, никто не знает, чем он занимается, то ли он фарцовщик, то ли что-то еще, у него есть связи с бандитами какие-то, но он классно одевается, у него красивая девушка, и все его очень быстро полюбили. И дальше он в течение там, следующих 5-6 лет видная фигура вот в этой начинающейся артистической техно- и рейв-модной тусовке в Петербурге и в Москве. Он сам становится художником, то есть пытается что-то делать. Знаменитый художник Владислав Мамышев-Монро в него влюбляется, посвящает ему какие-то картины, вообще у них бурная история отношений, которая описана в мемуарах Мамышева-Монро. Ну, есть какие-то фотографии, его описывают как крепко сложенного, атлетичного красавца с походкой немножко в развалочку, который, значит, не просто украшение тусовки, но еще и может помочь каким-то там, с кем-то подраться в случае чего. И вдруг он исчезает во второй половине 90-х, точно неизвестно куда, но люди знают, что вроде бы он ушел в монастырь. Возможно, из-за того, что его девушка рано умерла, и он исчезает примерно на 20 лет. Дальше следующая глава, 2014 год, петербургское подворье Валаамского монастыря, там служит некий иеромонах, отец Гавриил, который служит экономом, то есть он отвечает в том числе за бюджет, за реставрационные работы, за всякое такое. И в это время семья Геннадия Тимченко, одного из друзей Путина, крупного олигарха, так называемого короля госзаказов, который в целом занимается разными филантропскими проектами, в частности, в том, что касается поддержки церкви. Она занимается тем, что помогает с реставрацией Валаамского монастыря и, видимо, его подворья тоже. Особенно активно в этом участвует старшая дочь Геннадия Тимченко. Она не очень публична, младшая достаточно публична. Старшая Наталья, при ней мало что известно, даже фотографии толком ее не найти. Ее фамилия Браунинг, потому что она, учась в Оксфорде, вышла замуж за его однокашника по фамилии Браунинг. Ну, потом рассталась с ними, вернулась в Россию. И вот они, видимо, с этим отцом Гавриловым вместе занимаются тем, что создают какой-то новый иконостас и всякое такое. Проходит 2 года, и вдруг у Натальи Браунинг рождается дочь, отчество которой Гавриловна. Мало того, вместе с дочерью на свет появляется еще одно лицо, которое раньше не существовало. Это лицо человек по имени Гавриил Борисович Фролов. Того рейвера звали Виктор Борисович Фролов. И он оказывается руководителем даже совладельцем очень крупной строительной компании, которую основал один из бизнес-партнеров Тимченко. И оказывается, что этот Гавриил Борисович Фролов, он достаточно часто летает с Натальей Браунинг и ее дочерью, то есть их общей дочерью, кажется, в Грецию, в Хельсинки и куда-то еще. То есть достаточно очевидно, что он есть отец дочери Натальи Браунинг, которая приходится дочерью Тимченко, то есть отец внучки Геннадия Тимченко. Но дальше мы нашли фотографию этого предпринимателя, взявшегося неизвестно откуда, и оказалось, что этот человек, это одно и то же лицо и с иеромонахом отцом Гавриилом, и с Витей Морячком, завсегдатаем техновечеринок. То есть такая вот судьба, что, значит, человек был рейвером, тусовщиком, потом ушел в монастырь, пробыл в монастыре там где-то 15 или 17 лет, и потом счастливый случай познакомил его с дочерью олигарха, и он решил расстричься из монахов, родил дочь. Мы не знаем, точно женаты или не женаты, но подарок от своего зятя, может быть, гражданского, строительную компанию он получил. Эта строительная компания, главный ее проект, у нее много разных проектов. Они строят культурные центры под эгидой Мариинского театра в Кемерово, и этот Гавриил Фролов появляется на фотографиях вместе с Гергиевым, например. Они строят какие-то дороги, там трассу Москва-Казань, что-то еще. Но главный проект — это именно строительство новой ледовой арены в Петербурге на месте спортивного СКК «Петербургский», как он назывался в последнее время. Огромное здание, известное в районе Парка Победы. Вот, его сносят, причем сносят со скандалом. Во время сноса погибает человек, потому что там как-то неправильно разрезают арматуру. Было известно видео в интернете. Смета раздувается, как это водится, там с 20 миллиардов рублей до 80 миллиардов рублей. Но все-таки да, в 23-м году арена построена, и Гавриил Фролов проводит даже экскурсию по ней Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Есть фотографии, как он, этот человек с тем же самым лицом, которое было у Вити Морячка и которое было у иеромонаха Гавриила, водит Лукашенко и Путина по ледовому арене, которая называется «СКА-арена». Ну, дальше компания его банкротится, не очень понятно, по каким причинам. Он уходит немножко в тень. По данным утечек мы знаем, что у него на счету лежит там 500 миллионов рублей наличным. Он каждый месяц покупает в сумме покупок примерно на 3-4 тысячи долларов. То есть, видимо, модником он остался, каким он был в 90-е годы. Любит красиво одеться. Но он остается владельцем какого-то ателье, которое производит всякие деревянные конструкции. В том числе, кстати, и для СКА-арены они работали. Непонятно точно для чего. Но у СКА-арены начинается своя собственная жизнь. Называется она «СКА-арена», но к «СКА» отношения не имеет, если что. И хоккейный клуб «СКА» отказывается там играть, потому что, по слухам, во всяком случае, по данным источников, там слишком дорого. То есть владельцы «СКА-арены», то есть структура Тимченко, просят от хоккейного клуба с тем же названием 15 миллионов рублей за игру. Это дорого, поэтому они играют в другом месте. А вместо них на «СКА-арене» играет хоккейный клуб «Шанхайские драконы», который раньше назывался, то есть изначально назывался «Куньлунь Ред Старс», и был приписан к Пекину, и даже играл в Китае. Ну, он сразу же играл в континентальной хоккейной лиге, то есть в российской хоккейной лиге. Потом он переехал в Мытище, все еще оставаясь пекинским клубом. А потом он переехал в Санкт-Петербург и стал шанхайским клубом. Вот выступал на СКА-арене. Но, наконец-то, Петербургский экономический форум, июнь 2026 года, вот этот месяц, и с некоторой помпой сообщается о том, что наконец-то хоккейный клуб «СКА» впервые за 80 лет получил свой дом. Потому что Алексей Миллер, руководитель «Газпрома», приобрел для клуба арену, которая также называется как клуб, но это уже не важно. Но, внимание, у кого он приобрел? Мы понимаем, что приобрел он, конечно, у Тимченко, но кто был формальным продавцом? Формальным человеком, который владел этой ареной, был человек по имени Михаил Борисович Фролов. Это родной брат рейвера, иеромонаха и зятя Тимченко.
0: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Ну и в заключение, как всегда по пятницам, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имко Пресс» выпустило воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
13: Дети известных художников своих родителей, как правило, не превосходят. Николай Бенуа никогда не достиг высот отца. Александр Серебряков не приблизился к таланту и оригинальности матери. Хотя оба они были одаренными и очень симпатичными мастерами с узнаваемой собственной манерой. Тоже можно сказать и о Добужинском-младшем. Ростислав Мстиславович прожил громадную жизнь, родившись в Петербурге в 1903 году и скончавшись в возрасте 97 лет в Париже в 2000-м. Он оставил после себя тысячи работ и благодарную память, восхищение коллег и зрителей. Но мало кто из читателей его воспоминаний лицезрел его работы воочию. Причина тому проста. Он был художником театральным. В этой профессии создатели спектаклей, их визуального ряда уходят вместе с постановками. Не попал на живое представление, не отведал праздника. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Сценограф, декоратор, художник по костюмам, создатель объемных масок животных, дизайнер люстр, канделябров и прочих театральных и кинематографических аксессуаров, Ростислав Добужинский с первых же своих жизненных впечатлений находился в изумительном мире своего отца, одного из основателей мира искусства. Великое дело – визуальное образование, даже пассивное. А юного Ростислава Мстиславовича с самого начала ввели в мир, как в творческую мастерскую. 17-летним он уже трудился ассистентом художника в Петроградском Большом драматическом театре и встречался со знаменитостями той поры, например, с Александром Блоком. В 1924 году вся семья Добужинских уезжает из России, и после года в Литве Ростислав Мстиславович перебирается в Париж, который уже никогда не покинет. В 1995 году к нему обращается историк и собиратель русской эмигрантской фотографии Андрей Корляков и начинает долгую работу по записыванию и расшифровке воспоминаний художника. В течение 5 лет была создана основа для будущей книги. Еще через 20 лет в этот, как говорится, проект вошел другой исследователь Николай Эндегор. В своем предисловии он пишет: «Главной темой книги должны были стать именно воспоминания. В центре книги должен быть их автор, его долгая и интересная жизнь. Моя роль – быть локомотивом процесса, который приведет книгу в руки читателя, по возможности помогая раскрытию темы иллюстративным рядом». Конец цитаты. Третий участник подготовки мемуаров – художник и искусствовед-специалист по русскому художественному зарубежью Дмитрий Северюхин. Четвертый участник – Анатолий Копейкин, которому принадлежит литературная обработка одной из глав, корректура и редактирование всего текста. Получилась книга о знаменитом отце, о Петрограде, о Париже, о 20 веке. Построенное хронологически повествование было очень удачно использовано составителями для представления читателям как можно более подробного мира мемуариста-долгожителя. Здесь и множество работ его отца, и соположение истории в ее перспективе. Городские пейзажи на художественных полотнах столетней давности склеиваются с сегодняшними фотографиями тех же мест. Семейные метрики подкреплены домашними рисунками и фотографиями. Городские сцены на старых снимках перемежаются декорациями и эскизами работ художников мира искусства. И так на протяжении всего альбома. Истинная энциклопедия столетия, причем столетия во многом совершенно неизвестного, поскольку иллюстрации к тому подбирались по частным и семейным коллекциям, по редчайшим и летучим изданиям, по архивам и затерянной периодике. Чего читатели решительно не знали, это афиши Ростислава Мстиславовича для кино, плакаты, эскизы костюмов, рисованный фильм «Наши предки Галлы» 1938 года и бесподобные маски сказочных животных для европейских театров. От воспоминаний художника не нужно ждать широких картин времени, политических оценок, панорамных рассуждений о расцвете или культурном упадке. Добужинский-младший в этом отношении унаследовал некоторую сухость своего отца, сдержанность, точность и изумляющую память.
0: В рубрике «Книга недели» воспоминания Ростислава Добужинского «Прогулки по памяти» представил Иван Толстой. Кстати, для справки, с 1 сентября в России вводится стандарт для профессии писатель, утвержденный Министерством труда Российской Федерации до 2032 года. Чтобы стать писателем в России, практический опыт не обязателен, но необходимое высшее образование, умение работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами и продюсерами, использовать стилистическое богатство русского языка, применять методы сюжетно-фабульного построения и драматургические принципы создания литературного произведения. Проверьте себя лишний раз, если решили написать книгу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
14: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
17: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
16: Доброе утро.
17: И спасибо за приглашение.
16: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за пять... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
17: Хорошо, давайте попробуем.
16: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории — это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
17: Примерно так. Да, то есть вот это вот понятие токенов — это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которая сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
16: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет они почти все векторы становятся перпендикулярными друг другу, не буду вдаваться в это. И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
17: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно... Да, действительно, размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
16: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм дает 10 фотографий Никсона, 10 фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
17: Да.
16: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей. Для контекста, в типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядят с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... Или чем похожи Никсон и Кеннеди?
17: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот эта цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют,

0: инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
1: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе, но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам или из соображений безопасности.
0: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
1: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic'а подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic'а нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем поняты довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл. Они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта. И вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic'а, Амандой Аскелл, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной. и удовлетворять другим этическим требованиям.
0: Практически три закона робототехники Азимова.
1: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень...

0: волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсиса в Капотне нет в телевизоре.
2: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
1: Спецновости для Путина.
3: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
1: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
4: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
1: Слабое звено российской экономики.
5: Отъем собственности у бизнесменов.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Сколько за минуту?
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
5: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
6: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
7: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
8: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
7: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
9: В студии эксперт моды Ирина Хромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
7: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
10: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная, обученная массовка из ФСО.
11: Всем здрасте. Здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Откуда приехали?
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
0: жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
3: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
11: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
11: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения, Владимир Владимирович, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
15: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Ну и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
16: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
17: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором Федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
16: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
18: Эти два человека почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока. Сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
19: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
16: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
20: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
11: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
20: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
21: Добрый день. Здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
21: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
21: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели». Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XDCam государственная фельдъегерская служба забирала на БГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
21: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
21: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
21: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата, не укладывающаяся ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск, и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое, и эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
21: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, ну, чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор мы начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
21: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Ну, Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну, вот таким образом, спецвыпуск «Вестей», например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там, может быть, то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
21: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
1: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, будет ему распечатана, изложена там, и подана, возможно. Вот. Так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство, или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
1: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот. Или крайне редко признается потеря наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно, она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета, никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличением.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие, там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
1: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек их подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после удара в ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
4: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
5: Каждый день. Постепенно, постепенно, постепенно стоим под контролем. нашей территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
6: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
6: Да, да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
6: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
6: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат Единороссы, замгендиректор предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника «Афиша» этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом.
7: На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
8: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
9: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый, сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80. 80. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
10: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно. И мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль. Он длительное время был региональным. То есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто. Но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
12: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
25: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 130 37 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
0: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
25: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не удовольствие направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений.
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится. Вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. Большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров, потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи, потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики Кавказа, и Калмыкия. Поэтому в этом отношении, мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который по большому счету остается с ними. И в этой связи, конечно,

0: оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
1: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда. То есть... Но поймите, поставка населению – это в основном дизель. Грузовые машины – это в основном дизель. С дизелем проблем нет, и очень сложно себе представить, что они появятся, просто по той причине, что до войны Россия производила вдвое больше дизеля, чем потребляла, и, соответственно, ну, тут очень далеко до того, чтобы не было возможности производить для внутренних нужд. Если по бензину еще до войны случались бензиновые кризисы, они были еще до атак на НПЗ, потому что бензина, особенно там 95-й сорта, его просто не хватало и до войны. Да? То есть у нас и в 18-м году, и в 21-м, даже в 11-м случались бензиновые кризисы. То с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальных масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
0: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
1: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
0: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
1: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, но все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
0: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
1: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
0: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
1: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные, да, то есть те же самые выплаты военным, ну, при подписании контракта, ну, и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных.

0: Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
1: 3 месяца назад вы написали статью Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
0: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России, сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь четверть всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин. Соответственно, пока... То есть в любом случае... То, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
0: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков. Допустим, вот та же самая логистика, вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, тот же самый Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Neue Slowenische Kunst» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 1995 году. Ну, а музыка, разумеется, словенцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок Лайбах. Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin». «Порядок и дисциплина». «Ordnung».

Leibach, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа, из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes. Канадская группа, они из Британской Колумбии. В общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии. Все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms», «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «A Strand of Blue Stars», «Берег голубых звезд».

Кримерс и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сиднее. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея, «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка не кого-нибудь, а Пола Маккартни.

Карти Доузен с Ником Кейвом «Макка де Мат», альбом «The Real Work», по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла «Domino Records». Про этот лейбл я рассказывал. Ранее он, на самом деле, более чем знаменитый. Но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов, вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Это самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, но я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Это Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Tirza, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, ну, я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. В общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки». Слушаем песню «I Like You».

Гори Данкан Туфилл, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg, «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыса».

Amigo The Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица, ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

На Дольче Вита, мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом Cinema City, Jazz Scenes from Italian Film. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову

0: Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню название «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсисов в Капотне нет в телевизоре.
1: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
0: Спецновости для Путина.
2: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
0: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
3: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
0: Слабое звено российской экономики.
4: Отъем собственности у бизнесменов.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: вообще за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
5: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
6: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
7: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
8: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе.
9: Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
5: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
10: Студия эксперт моды Ирина Кромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
5: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего завода, обеспечивавшего топливом почти половину Москвы. А что же в это время делает верховный главнокомандующий?
11: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани на юбилейном саммите «Россия-АСЕАН», посвященном 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
2: Владимир Путин впервые за долгие месяцы покинул привычный маршрут между Москвой и Петербургом. В Казани на саммите «Россия-АСЕАН» его вывели на традиционную встречу с народом. Однако случайный кадр с переговаривающейся охраной выдал старый секрет. Вместо случайных прохожих перед камерами снова стояла проверенная обученная массовка из ФСО.
12: Всем здрасте. Добрый день. Откуда приехали?
2: Оно и понятно. Неподготовленные люди могут задать неприятные вопросы. А зачем Путину сюрпризы? Война обнажила главный изъян российской системы. Плохие новости здесь скрывают. Успехи преувеличивают. А реальную картину для Кремля нередко подменяют удобной версией событий, в которую и начинают верить сами. Как это работает, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
13: Ложные доклады Путину о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине стали некой устойчивой чертой российской военной бюрократии. Официальные сообщения о взятии Купинска – лишь один из хорошо задокументированных примеров. В ноябре 2025-го начальник генштаба Герасимов доложил Путину, что российские войска взяли город. Украина это отрицала. И вот в декабре того же года министр обороны Белоусов снова сообщает о Купинске как о городе, захваченном Россией.
14: Группировка войск «Запад» заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть.
13: В итоге российские власти и военное командование заявляли Путину о взятии или контроле над Купинском более 10 раз. Но самое громкое публичное свидетельство искажения информации прозвучало летом 2023 года из уст Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер».
15: Будут в аду!
0: Жрать их потроха, у нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
13: В серии видеообращений Пригожин тогда напрямую обвинил министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в том, что они, цитата, «тщательно обманывают Путина».
1: Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх.
13: Пригожин утверждал, что война началась под ложным предлогом. Как заявлял летом 2023-го глава наемников, Министерство обороны России пытается обмануть общество и президента, раскручивая историю о том, что была агрессия со стороны Украины, докладывая Путину, что в Киеве собирались напасть на Россию вместе со всем блоком НАТО. Но это, как сообщал в своих видеообращениях Пригожин, не было правдой.
3: Дезинформирование Путина происходит ровно в той степени, в какой Путин сам хочет, чтобы это происходило.
13: Российский политолог Аббас Галямов в 2008 году работал в правительстве России в департаменте по подготовке публичных выступлений. Готовил тексты речей для Владимира Путина. Галямов говорит, что Путин построил систему, в которой плохая новость воспринимается как нелояльность, а правдивый доклад о положении дел может дорого обойтись докладчику. В окружении Путина всем этим искусством овладели сполна.
3: Искусство заключается, как не обманув формально президента, не сказать ему неприятного, чтобы ему было приятно. Да? Вот. Поэтому даже если он что-то не сказал, у него есть оправдание, что ну, мы обсудили там с профильным вице-премьером, провели совещание, вот протоколы совещания, мы уже решили, как мы будем эту проблему решать, уже даны поручения Владимиру Владимировичу, поэтому ну, решили вас не отвлекать. Да? Даже если значит, что-то не заложили, то на самом деле есть объяснение, почему не доложили. Владимир Владимирович, да мы же с вами тогда вот на совещании обсуждали, помните, вот протокол. Да он этих совещаний столько проводит, что он уже и не помнит, что там было, да? Ну, в протоколе что-то написано, действительно, пойди разберись.
13: А над тем, что Владимир Путин хотел бы видеть и слышать каждый день, 24/7 работают российские федеральные телеканалы. Над распространением нарративов ежедневно трудятся телеведущие пропагандисты. Они отрабатывают тезисы, подготовленные в окружении Путина, которые сам же Путин и потребляет.
15: Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею.
13: Ну и вершина пропаганды – выпуски новостей на главных телеканалах страны.
16: Конечно, я понимала, что я нахожусь внутри огромной пропагандистской машины, которая выполняет все приказы из Кремля.
13: Марина Овсянникова получила мировую известность после того, как в марте 2022-го ворвалась с антивоенным плакатом в прямой эфир программы «Время».
17: Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарницы.
13: Овсянникова тогда как раз работала в информационной службе редактором Федерального Первого канала. О механизмах распространения телевизионной полуправды и лжи и о так называемых методичках из Кремля она знает изнутри.
16: И это было постоянно, это происходило долгие годы, потому что из огромного потока информации мы выбирали лишь те факты, которые были на руку Кремлю, которые отражали кремлевские нарративы.
13: В методичках из Кремля содержатся нарративы, нужные слова и тезисы, определяющие информационную повестку дня. Разработка методичек и цензурой, как в ходе расследования выяснили журналисты издания «Досье», занимается внутриполитический блок администрации российского президента. Это зона ответственности Сергея Кириенко. А общим куратором, контролирующим работу российских госмедиа, уже более двух десятилетий выступает Алексей Громов.
18: Эти два человека почти что службы информационной безопасности президента. Громов был пресс-секретарем Владимира Путина первых два срока. Сейчас он первый зам главы администрации. Песков – нынешний пресс-секретарь.
13: Путин в феврале 2019-го говорил, что мало пользуется интернетом и доверяет это сотрудникам своего аппарата. В том числе и поэтому пресс-служба Кремля готовит для него специальные подборки эфиров новостей госканалов и дайджесты публикации в прессе. Это видео от 2004 года.
19: Каждый день все новостные телепрограммы пишутся на такой диск. Плюс в 5 утра выпускается пресс-дайджест.
13: То есть получается, что Путин, по сути, находится в неком замкнутом круговороте, отобранной в его окружении информации.
16: Мне очень долгие годы казалось, пока, наверное, не началась война, что все население России, оно просто не верит тому, что показывают на центральных каналах. Мы просто делаем эти выпуски для Кремля и как бы и точка. У всех есть критическое мышление, и все прекрасно отсеивают ту пропагандистскую ересь, которую несут основные каналы, от реальной картинки, там смотрят YouTube, читают телеграм-каналы, читают какие-то независимые источники информации, независимые российские медиа, и прекрасно понимают, что происходит в стране.
13: А это уже жест помощи в понимании происходящего в России от Владимира Зеленского. 14 июня он показал попадающие на стол Путина секретные доклады. Копии документов получила украинская разведка. В этих документах, по словам Зеленского, прогнозируется рост недовольства Путиным среди россиян. Дошли ли прогнозы до адресата, ознакомился ли он с ними, не сообщается. Ведь в российских госмедиа о таком не рассказывают.
3: Модель, когда никто не сможет обмануть правителя, потому что правитель никому не доверяет на 100% и поэтому создает альтернативные информационные потоки, она теоретически существует. Но при этом этот же самый правитель, эту модель создавший, неприятную информацию слушать не хочет. И все про это тоже знают. Да, поэтому все соревнуются сейчас. Исторически это было задумано, как модель была задумана, как все должны соревноваться в части донесения до него правды, а они сейчас соревнуются в части, кто более комфортно расскажет, так чтобы ему приятно было, да?
13: В итоге, как считают независимые от Кремля политологи, соревнования в окружении Путина, кто более комфортно для него расскажет о происходящем в стране и мире, да так, чтобы ему от этого было исключительно приятно, продолжается. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
2: За кулисами главных федеральных телеканалов страны идет своя невидимая зрителю жизнь. Пока миллионы людей смотрят привычные выпуски новостей, в редакциях существуют особые сотрудники. Их неформальная, но важнейшая обязанность – фильтрация реальности. Они собирают, бережно упаковывают и полируют так называемый позитивный контент для Владимира Путина. Перед тем, как начать наш разговор с человеком, проработавшим в этой закрытой кухне, я хочу показать вам документ. Посмотрите. Это реальное соглашение о неразглашении, которое подписывают люди, допущенные к первому лицу, и цензурированию новостных лент. Каждая строчка здесь свидетельство того, насколько дорого стоит эта искусственная тишина и благополучие. Здесь же есть стоп-листы, кого можно приглашать на телевизор, а кого нельзя. С нами на связи бывший редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов. Дмитрий отвечал за внутренние международные новости на крупнейшем телеканале страны. Сегодня он живет в Швейцарии, которая предоставила ему политическое убежище. Дмитрий, я вас приветствую.
20: Добрый день. Здравствуйте.
2: Скажите, Дмитрий, когда стали по методичке записывать выпуски новостей, учитывая вкусы Путина?
20: Вот насколько я помню, это началось после событий на Болотной площади, соответственно, конец 2011 года, начало 2012. Я вообще работал в «Вестях» с 2001 года, ну и, соответственно, вот через 11 лет мы подошли к тому, что частично я и мои коллеги, мы были вынуждены, да, записывать специальные выпуски «Вестей» для Владимира Путина. Как я уже говорил ранее, у нас на ВГТРК его называли «главный зритель», и, соответственно, все понимали, о ком идет речь, и для кого, соответственно, будет писаться очередной выпуск. Ну и вот именно после Болотной, как мы ее называли и как ее называют до сих пор, после тех событий, соответственно, вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Я хочу уточнить, для него специально это не шло по общефедеральному каналу, это шло отдельно ему в виде файлов?
20: Смотрите, как было. Вот на самом деле, я уже так послушал, что стали говорить после моего первого интервью, и у всех впечатление, что как будто это было каждый день и на протяжении там 20 лет. На самом деле, отдельно ему записывались выпуски, например, итоговой программы «Вести недели», да, вот итоговые новости, соответственно, под вкусы Путина могла собираться целая полуторачасовая программа. Она могла выйти в эфир, если что-то не устраивало кураторов «Вестей» в Кремле. Естественно, ее переписывали, перезаписывали, убирали лишнее, добавляли нужное и так далее. Ну и, соответственно, этим занимались ведущие «Вестей недели». Сергей Брилев, Дмитрий Киселев, Евгений Ревенко, Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус, по-моему, даже было. Вот. Были И обычные выпуски вестей, которые выходили в 20.00, это были главные выпуски. Естественно, их максимально цензурировали, потому что периодически Путин их мог смотреть, но это было очень редко. И, соответственно, после того, как 20-часовой выпуск выходил в эфир, и вдруг что-то кому-то не нравилось в Кремле, нам поступала команда переписать выпуск. И вот уже такие перезаписанные, да, перемонтированные выпуски на кассетах Betacam или на дисках XDCam государственная фельдъегерская служба забирала на БГТРК и увозила в Кремль.
2: То есть те имена кураторов вы сейчас назвали, это вот эти два человека?
20: Плюс громовские заместители, я их не знаю по именам. Ну и, в принципе, иногда нам звонили кто-то вот из пресс-службы, они не представлялись. Я такие звонки, например, получал, просто говорили пресс-служба президента или пресс-служба правительства. Соответственно, я не имел понятия, с кем я говорю. Но были мне лично звонки на мой мобильный из Министерства обороны, из пресс-службы Министерства обороны.
2: Из спецслужб каких-то штатных, внештатных, сидели ли они в офисе вестей и контролировали эти выпуски новостей?
20: Нет, такого не было. Единственное, что у нас было, вот я занимался, я был еще продюсером международных проектов ВГТРК, мы летали по разным странам, у нас, это выяснилось позже, у нас был, оказывается, в составе группы прикомандированный сотрудник ФСБ, и из каждой командировки он на нас строчил рапорты, доносы, рапорты ФСБ. Вот это было.
2: Те люди, которые готовили эти выпуски, и они получали какое-то дополнительное денежное вознаграждение?
20: Нет, нет, нет, нет. Это все проходило, как вам сказать, в нормальном штатном режиме, ничего такого не было. Может быть, какие-то дополнительные бонусы имели ведущие итоговых программ, такие как «Вести недели» Киселев, там Ревенко, Брилев, Кондрашов. Там, ну, у них вообще отдельная, как бы, да, была ставка, отдельная зарплата, не укладывающаяся ни в какие рамки. Соответственно, за эти деньги почему бы не сделать и спецвыпуск и так далее.
2: Вот смотрите, когда мы сейчас слушаем Путина, он говорит одно, на фронте происходит другое. И эти информации нигде не пересекаются. Означает ли, что сейчас ему также специально для него готовят эти специальные выпуски, где все прекрасно, все идет по плану, и Россия захватывает новые территории Украины?
20: Что касается вот именно выпусков вестей, в каком виде они ему сейчас передаются и что он вообще смотрит, я ничего сказать не могу. Я знаю, что ему цензурируют военную информацию, которая поступает в Кремль, соответственно, по линии Минобороны, Генштаба и так далее. Там цензура достаточно давно, но чуть не с первого дня войны, когда Российская Федерация утратила свой этот, как его, флагман флота, крейсер «Москва». Вот с тех пор ему начали цензурировать информацию.
2: Дмитрий, вы, наверное, слышали про португальского диктатора Салазара, для которого специально изготавливали в одном экземпляре газету, где были хорошие новости, он читал и успокаивался. Можно ли провести параллель, что с Путиным происходит то же самое?
20: Абсолютно. Действительно так и было. Там издавался в одном экземпляре действительно газета. Но Путину, видите как, ему информационную картину формируют, соответственно, как вам сказать, ну вот таким образом, спецвыпуск вестей, например. Насчет программы «Время» я не знаю, ничего не могу сказать. Там может быть то же самое. Надо спросить коллег с Первого канала.
2: Подписывали ли сотрудники, которые изготавливали эти новости, какие-то документы о неразглашении тайны или секретной информации?
20: Совершенно верный момент, да, мы подписывали такие документы, и начиная вот с позиции шеф-редактора, например, с моей позиции, да, на тот момент, нас обязывали подписывать такие вот соглашения о неразглашении, и там был перечень, допустим, информации, которую мы, сотрудники ВГТРК, ну вот начиная, да, с шеф-редактора, не должны были разглашать, обсуждать на стороне и так далее. Это было под роспись, естественно, этот листок вкладывался в личное дело. Ну и, соответственно, таким образом у нас были и руки связаны, и рты закрыты.
2: Дмитрий, можно. Спасибо вам за интересную информацию. Моим гостем был бывший шеф-редактор программы «Вести на Россия-1» Дмитрий Скоробутов. О синдроме Салазара, португальского диктатора, которому окружение до последнего дня создавало иллюзию управления страной, и о том, почему реальная картина войны так сильно расходится с тем, что видит Владимир Путин, мы поговорим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте. Нет ли у вас ощущения, что Путин столкнулся с синдромом Салазара?
4: Нет, это популярная теория, но... Начнем с того, что если человек что-то говорит, это не значит, что он именно это и знает. То есть люди часто выдают реальность таковой, какой они ее хотят представить, вот, или хотят видеть, но это никак не связано с поступающей к ним информацией. С другой стороны, да, есть определенная проблема в так называемых ложных докладах или взять их в кредит, как называют в армии. Но у Путина, помимо Герасимова, есть еще множество разных типов источников и докладов, начиная от докладов спецслужб различных, заканчивая, например, традиционной для Советского Союза и России суммированием иностранных новостей в специальной папочке, доступной только первым, там, двум, трем, четырем лицам. Вот, то есть наша с вами беседа, например, была ему распечатана, изложена там, и подана, возможно. Вот, так что я думаю, что недостатку информации он не испытывает.
2: Но смотрите, Николай, но там колоссальные расхождения. Он официально, публично заявляет, что наша армия двигается вперед, и чуть ли не каждый день мы захватываем, ну, они говорят, присоединяем 1, 2, 3 населенных пункта. На самом деле происходит абсолютно обратное. Как раз освобождают населенные пункты ВСУ. Вот это тогда что? Это для внутренней аудитории успокоительное лекарство? Или он просто вводит себя в заблуждение, как и всех нас?
4: Ну, если честно, это, если читать украинские источники, то там украинская армия не теряет населенных пунктов, в принципе. Вот, или крайне редко признается потеря наиболее крупных из них. А в реальности российская армия наступает. Например, действительно, российская армия каждый день захватывает, условно говоря, или там раз-два дня захватывает очередную украинскую деревню, как в армии сейчас говорят бабка-села. То есть села, в которых в лучшем случае остались пожилые женщины жить, да, так сказать, а все остальные жители эвакуированы. В других местах, на Запорожском фронте, украинская армия действует более успешно. Она освобождает тоже с тяжелыми очень боями потихоньку какие-то населенные пункты. Какие-то населенные пункты находятся в так называемой серой зоне, непонятно, кто их контролирует. Часто, да, российские солдаты туда по приказу командиров отправляются с флагами, потом этот солдат с флагом фотографируется и отправляется вверх для отчета. Никакого реального освобождения села не происходит. Поэтому ситуация непростая, но в разной динамике, много лжи внутри российской военной системы. Но сказать, что как бы российская армия просто стоит на месте, это тоже было преувеличение.
2: Недавно экс-шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов дал интервью, где он говорит, что для Путина изготавливают специальный контент для того, чтобы он смотрел и получал от этого удовольствие там, где в основном хорошие новости. Вы верите в то, что есть такая специальная флешка для вкуса главнокомандующего?
4: Ну, если мы не верим ведущим «Вестей», которые когда не работают на «Вестях», почему мы им должны верить, когда они переходит в оппозицию. Мне кажется, как бы врут они по-прежнему так же. Для верификации нужно несколько источников. Если бы несколько человек их подтвердили, была бы одна ситуация. Но пока это из тех дискуссий, что я видел, вот, в том числе там, бывшая ведущая Первого канала Фарида Курмангалиева заявила, что ничего подобного не было. И в комментах у Плющева несколько человек, работавших на российском телевидении, это подтвердили. Поэтому я не очень склонен верить пока в эту версию.
2: Николай, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Катастрофа в Капотне до боли напоминает весенний апокалипсис в Туапсе, где после ударов ВСУ на курортный город обрушился черный нефтяной дождь. Тогда Путин проигнорировал масштаб бедствия, бросив, что это локальная проблема местных властей.
6: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всем случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.
2: Точно так же Кремль месяцами замалчивает ситуацию вокруг аннексированного Крыма. Сухопутный коридор из Ростова через Чонгар превратился в дорогу смерти, где российские бензовозы полыхают, как рождественские свечи. Итог – сорванный курортный сезон и жесткий дефицит топлива, охвативший уже не только полуостров, но и десятки российских регионов. Паралич столичных аэропортов, горящие НПЗ и бензиновый кризис – для Путина этих новостей просто не существует. А что он продает народу? Исключительно успехи на фронте. О них он без умолку твердит на каждой встрече. И перед карманными журналистами, и перед теми, кого привозят в Кремль за очередными орденами и денежными вознаграждениями.
6: Каждый день. Постепенно, постепенно, постепенно ставим под контроль.
7: нашей территории, так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.
2: Пока Владимир Путин убеждает лидеров «Большой семерки» в безграничности российских ресурсов, его военная машина сталкивается с истощением ВПК, беззащитностью НПЗ и жестким ответом НАТО, который обнуляет кремлевский ядерный шантаж и пуски орешников. Где на самом деле проходит предел прочности российской армии и насколько еще хватит этого запаса, обсудим с политологом, приглашенным исследователем школы Флетчера и старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики Павлом Лузиным. Павел, я вас приветствую.
21: Здравствуйте.
2: Что сейчас происходит в ВПК России? В дроновой войне Россия не переиграла Украину.
21: Да, да, Украина успешнее, эффективнее, мотивированнее и более прогрессивно. Это действительно факт, который виден и внешним наблюдателям, и виден в том числе самим, как я уже сказал, российским военным.
2: Силуанов поручил топливно-энергетическому комплексу самостоятельно закупать средства защиты. Государство не собирается защищать свои НПЗ?
21: Силуанов просто пытается пытается заявить, что это не его сфера ответственности за защиту НПЗ. В России нет закона, по которому НПЗ могут защищать себя от дронов. Почему? Потому что системы вооружений, да, которые для этого потребны, они не могут быть в гражданском пользовании, по крайней мере, по сегодняшним законам. Там какие-то примитивные системы РЭП, да, они могут ставить, они их, скорее всего, и ставят, глушилки, но эти глушилки не очень эффективны. Системы, которые будут сбивать дроны, так скажем, пулеметом либо ракетой, да, они запрещены. ЧОПы не могут себе купить эти системы. Единственное, что опция, которая есть, это, например, НПЗ будут платить Росгвардии, которая будет ставить вот эти посты, да, с пулеметами по периметру этих НПЗ.
2: Путин, когда рассказывает в эфире, встречается с военными, говорит о том, что Россия успешно наступает, все идет по плану, то есть какие-то отчеты о небывалых успехах. На самом деле мы видим другую картину и по данным украинцев и западных источников. Вопрос, кто конкретно дезинформирует Путина о ситуации на фронте?
21: Конкретно никто. Это социальная система. Да, российская власть – это коллективный социальный организм, в котором Путин выполняет свою роль, свои функции. И есть другие, да, субъекты внутри этой системы. Но при этом система не сводится к сумме конкретных субъектов, конкретных персоналей. Да? Она всегда превышает сумму. Ну, отсюда и система. Поэтому кто дезинформирует Путина? Все дезинформируют Путина. Там десятки людей, сотни людей вовлечены в принятие решений. И не все друг друга, немножечко обманывают, потому что никто не хочет нести ответственность за какие-то провалы, и все пытаются перекинуть эту ответственность к кому-то другому. Но при этом все хотят сохранить власть.
2: Павел, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Моим гостем был политолог Павел Лузин.
22: На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна.
2: Депутат «Единорос» и замгендиректор предприятия «Белореченская» из Иркутской области просит региональные власти разобраться с ситуацией в топливной сфере. Напрямую фермерам не удалось заручиться поддержкой поставщиков дизеля. Горючего нет, его отправляют на запад страны. Иркутяне готовы обратиться к Си Цзиньпиню. Если решить вопрос не удастся, будущая уборочная компания в регионе станет нерентабельной из-за высоких оптовых цен на топливо.
23: Ой, посмотрите, уже строится сцена для пикника Афиши этим летом. Вот тут строим. Вот там еще какое-то колесо обозрения строят. Красота. Птички поют. Такой вид шикарный.
2: Пока москвичи креативно отрабатывают атаку на НПЗ в Капотне, остальная страна падает в обморок от обновившихся цен на бензин.
24: По телевизору говорят, проблем с топливом нету, цены стабильные. Я не знаю, где это так. У нас просто за одни сутки бензин сравнялся с дизтопливом. На 20 рублей подорожало за одни сутки. Ребят, как у вас обстановка с бензином?
2: Причем в отдельных случаях достать бензин нельзя даже за деньги.
5: Ангарск, ну что, до нас это тоже дошло. Я просто пребываю сейчас в шоке от услышанной информации. Я сейчас не смогла заправить машину, потому что они не принимают наличку, карты не принимают. Сейчас можно заправиться только по топливной карте, которую на заправке тоже нельзя приобрести, извести.
8: Ни от какой цены я настолько в шоке не нахожусь, как от стоимости бензина. Вот я заправляюсь в 95-м, мне кажется, он просто каждый день дорожает. Каждый, сейчас уже просто 79-95. 80 за литр бензина. 80 рублей, прикиньте. А кто заправляется, не дай бог. Вон, что там, сотка, да? Или 95-й G-Drive. Кто вот заправляется? Кстати, между 95-м G-Drive и обычным всего 2 рубля разница. 92-й уже 76-98. 77 рублей стоит 92-й бензин. Я просто максимально в шоке.
2: Причем, если для жителей столицы повышение на бензин может не быть таким существенным, то для регионов это ощутимо. Зарплаты разнятся в 2 с лишним раза. Например, номинальная зарплата в Москве до вычета налогов примерно 200 тысяч рублей. А в том же Красноярске 100 тысяч рублей. Но и не только это. Почему регионы страдают больше, объясняет экономист Наталья Зубаревич, главный защитник российской провинции.
9: Рентные налоги по всем божеским законам должны централизовываться, а потом перераспределяться в виде разных форматов помощи более бедным регионам, у которых нет просто своей налоговой базы. Что неправильно, и мы об этом говорим на всех углах. Можно обсуждать налог на прибыль, он длительное время был региональным, то есть регионы и гораздо меньше муниципалитета, 5 копеек, мало кто, но все больше и больше, дальше и дальше. Федералы откусывают и добавляют. Добавляют и откусывают. И сейчас 17 процентных пунктов из 25 ставки этого налога идет регионам. А когда-то 2, потом 3, а сейчас 7 процентных пунктов идет в федеральный бюджет. Но с одной стороны, мы понимаем, что прибыльность компаний в разных регионах разная. У сырьевиков, у экспортеров, конечно, она выше. Ну, 2% ладно, ну 7-то за что? Даже 8. 25 минус 17. Сколько? 8 получается. То есть треть федерала, 2/3 региона. Вопрос. Историю эту залудили 2 года назад, тупо потому, что федеральному бюджету не хватало денег. И подстригли региональные компании. Второе. НДФЛ, налог на доходы физлиц. Слава богу, он оставался длительное время в регионах, это правильно. Вот здесь люди работают, платят этот налог и будут получать социальные услуги из бюджета этого региона. Но дорогим федералам сначала не хватило денег первый раз, и они подняли ставку этого налога с 13 до 15 для тех, кто хорошо зарабатывает. Mm-hmm. И вся эта дельта пошла в федеральный бюджет. Сейчас они подняли до 22. И дельта с 13 до 22 опять пошла. Чего же вы так раскурачиваете-то регион? Денег не хватает в федеральном бюджете. Поэтому с этим согласиться трудно.
2: В этом году 56 регионов, включая оккупированные, закрыли первый квартал с дефицитом бюджета. Это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. Особенно достается бюджетникам. У учителей и медиков срезают надбавки и дополнительные выплаты, которые зачастую сокращают реальную зарплату на треть. Подробности в нашем сюжете.
10: Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли.
11: 56 из 89 российских регионов тратят больше, чем зарабатывают, пишет в своем докладе Счетная палата России. Для сравнения, в 22-м году регионов с дефицитом было всего 6. Хуже всего дела обстоят в Еврейской автономной области и Кемеровской. По подсчетам регионального издания, Кемеровская область сможет расплатиться с накопленными долгами в 130 37 миллиардов рублей не раньше 2040 года. И даже Челябинская область, где металлургия, оборонные заводы, ВПК все равно в минусе. 90% доходов регион зарабатывает сам, и все равно дефицит в 2026 году составил 72 миллиарда рублей. Почему так?
0: Даже в самых таких очень серьезных регионах ВПК, там ВПК не занимает главенствующую роль. То есть вообще суммарно по России доля ВПК в экономике 10%. Поймите правильно, у нас в современной экономике примерно 60% ВВП – это сфера услуг. 50-60, там по-разному можно говорить. Поэтому промышленность сама по себе занимает очень небольшую долю.
11: Только в первом квартале 2026 года в России закрылось 209 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего пострадали общепит, торговля и бьюти-услуги. В Краснодарском крае в 2026 году схлопнулось почти 14 тысяч малых предприятий. И Краснодарский край не депрессивный регион, а один из самых экономически активных в стране.

0: что вообще означает дефицит бюджета для обычного жителя региона. Зарплаты бюджетникам пока не режут, это политически невозможно. Значит, режут все остальное.
1: Расходы бюджета – это прежде всего, ну, если говорить о региональных бюджетах, это прежде всего социалка, то есть социальные расходы. Не будет ремонта школ, не будет ремонта дорог, не будет ремонта больниц. Скорее всего, какие-то дополнительные льготы и выплаты тоже будут сокращаться, то, что, от чего можно отказаться. То есть смысл получается такой. Мы сейчас не тратим время на текущее обслуживание всего этого, но в случае, конечно, каких-то экстремальных событий, там аварий каких-нибудь, там чего-то еще, да, мы тогда выделим деньги. Если аварий нет, то пускай там работает. Вот не трогай, пусть работает. Вот примерно такую логику спускают регионам, а они, в общем-то, вынуждены ей подчиняться.
0: В соцсетях люди массово выкладывают ролики, показывающие состояние региональных больниц. Некоторые кадры поражают воображение. Например, из Гатчинской больницы. Это Ленинградская область, а не депрессивный регион. В Туве учителя подали не менее 150 судебных исков о задержках зарплат. Глава региона признал проблему и объяснил ее финансовым состоянием муниципалитетов. В Кемеровской области урезали финансирование образования на 20% и вдвое срезали доплаты учителям за проверку письменных работ. Педагоги говорят, что оклад составляет от 10 до 15 тысяч рублей. И за 2 года ни разу не индексировался. В 5 областях учителям отменили надбавки за стаж и сельские выплаты. Даже уже в эфире патриотического телеканала «Царьград» открытым текстом говорят о бедственном положении учителей.
2: Ситуация в российской средней школе давно вызывает беспокойство и опасения. Дефицит педагогов достиг критического уровня. Однако вместо выполнения обещаний по повышению зарплат учителей, чиновники взяли курс на их снижение.
0: С врачами та же история. С начала 26-го года на урезание надбавок пожаловались медики из Курганской, Владимирской, Омской областей и из Тувы. В Суздальской райбольнице Владимирской области всем сотрудникам одним днем отменили надбавки за стаж и квалификацию. Главврач объяснил это перерасходом фонда оплаты труда. В Кургане операционные медсестры получили в феврале на 10 тысяч рублей меньше обычного. Медики Сорочинской межрайонной больницы в Оренбургской области прошли все суды и проиграли. В одной больнице одни отделения положенные выплаты получают, другие нет. Минздрав уже пообещал разобраться. Но разобраться – это значит найти деньги, а денег нет.
3: Почему одним отделением выплаты назначаются только после суда? И почему медики должны не лечить людей, а доказывать в судах, что они тоже имеют право на уважение и поддержку государства?
0: Страдают и те, кого государство нанимает что-то строить или ремонтировать. Регион заключает контракт, работа идет, а денег в бюджете нет. Оплата затягивается. Компания-подрядчик сама начинает залезать в долги и перестает платить своим рабочим. По данным Росстата, более 40% всех долгов по зарплате в стране сейчас приходится именно на строительную отрасль.
4: Вот так вот проходит забастовка на школе номер 2.
0: В мае 26-го года в Сузуне Новосибирской области 17 строителей залезли на башенный кран. Им 2 месяца не платили зарплату на стройке обычной начальной школы. Один из рабочих рассказал, что долг перед его бригадой превышает 3,5 миллиона рублей. Всего без денег остались около 40 человек. Раньше регионы, которые не справлялись, получали деньги из Москвы. Но сейчас федеральный бюджет сам потерял 6 триллионов. В начале июня Госдума в экстренном порядке приняла закон, который разрешает правительству неограниченно наращивать госдолг, чтобы заткнуть дыру. Теоретически регион мог бы взять кредит в банке, но это неподъемно.
1: Банкротство регионов в российском законодательстве не предусмотрено. Это означает, что так или иначе эти долги должны за счет чего-то покрываться. То есть фактически это означает, что, по крайней мере, по действующим всем законам, что в этот момент вмешивается федеральный центр и что-то там делает. Списывает долги, производит их реструктуризацию, но в принципе само банкротство как таковое не предусмотрено.
0: Национальное рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу года дыра в региональных бюджетах превысит 4 триллиона рублей. Министр финансов Силуанов называет цифру в 4 раза меньше – 1 триллион. Но это не прогноз, а приказ. Регионам велено в этот триллион уложиться. Судя по всему, не уложится. По имеющимся оценкам, к концу года в минусе окажутся 88 из 89 регионов страны.
5: Если наблюдать за зеркалом души социальными сетями россиян, например, в запрещенном Инстаграме, то редкие вспышки гнева в основном касаются друг друга. Крымчане и белгородцы ругают беспечных москвичей, которые не могут остановиться, и публикуют открыточные видео Москвы.
6: Как говорится, Москва не Россия. Выходишь такое из метро баррикадное, прямо здесь, организованный городом, корт.
7: На Цветном бульваре открылась уникальная босоногая тропа. Она превращает обычную прогулку в путешествие в детство. Снимаешь обувь и идешь по огромной гальке.
5: Трудности, которые принесла война, не сплотили жителей России. Наоборот, все стали относиться друг к другу с еще большим недоверием. Белгородцы и куряне, пережившие вторжение украинских войск, остались незамеченными столичными жителями. И поэтому беды москвичей не трогают сердца остальной России. Дождь из мазута, знаем, было. Нет оповещения о налетах дронов. Очень жаль. Раскол между Россией и Москвой появился не в 22-м году, но обострился из-за того, что те, кто жили хорошо, сохранили свой уровень жизни, а бедные, наоборот, стали жить хуже. Политолог и историк Василий Жарков пишет о том, что Москва предпочитает быть лояльной режиму, чтобы не потерять существующий комфорт. Василий, здравствуйте. В статье вы говорите, что злорадство части жителей регионов по отношению к москвичам связано с отсутствием сильных институтов. Почему в России не удовольствие направляется на другие социальные группы, а не на механизмы принятия решений?
8: Люди атомизированы, люди дезориентированы, люди не имеют опыта какой-то такой организованной борьбы. И в этой ситуации они смотрят просто на другого. Они компенсируют свое недовольство в отношении другого. И, наверное, это закономерная ситуация в условиях отсутствия организации и действенных институтов.
5: Вы упоминаете, что в России сегодня трудно представить массовые забастовки. Это связано прежде всего со страхом репрессий?
8: Безусловно, из-за страха и репрессий, а во-вторых, из-за отсутствия привычки. Потому что на самом деле забастовочное движение, которое зародилось в конце 80-х годов, не нашло должной поддержки со стороны политических сил. В России после смерти Сахарова фактически даже демократы российские отказались от поддержки рабочего движения. Это интересный эпизод, когда Адам Михник приезжал тогда в Москву и говорил о том, что это нужно делать, но его мало кто послушал. И в этой связи, конечно же, отсутствие опыта я бы добавил к страху. Хотя, между прочим, шахтеры, приезжавшие тогда в Москву, отмечали, что москвичи помогали им. И это важный момент именно в конце 90-х годов. Но потом эта практика не имела продолжения. По целому ряду причин, в том числе потому, что в какой-то момент, ну, благодаря в том числе нефтяным доходам, стало жить несколько лучше, и люди отвлеклись на консюмеризм и так далее.
5: Насколько раскол между Москвой и регионами является следствием войны?
8: Я думаю, что это очень старая история. Мы понимаем с вами, что она существует еще с советских времен, когда были знаменитые колбасные электрички. И это усугубилось впоследствии, потому что Москва стала таким хабом в большой мир, стала местом накопления капитала и местом вот этого галопирующего неравенства. И на самом деле, видите, какой парадокс. Если 15 лет назад Москва была флагманом протестного движения, в 2011-2012 году именно в Москве происходили основные протестные акции на Болотной, на Сахарова, то сейчас Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция. Это факт. И этот факт связан, конечно, с тем, что москвичам больше есть чего терять, чем в регионах. Но при этом нужно понимать, что далеко не все же там. Там есть какая-то незначительная доля населения, которая таким образом пополняет свое положение. И главное, что это все равно не спасает их от бедности. Во-первых, война рано или поздно закончится, вместе с этим закончатся деньги. Более того, мы знаем примеры, когда люди, зарабатывая эти деньги, их тут же тратят и теряют их. Поэтому как бы нищета регионов бедных, она не выровняется благодаря этой войне. Большинство жителей этих регионов как жило в бедности, так и будет жить.
5: А какие показатели сегодня лучше всего отражают реальный уровень неравенства между людьми?
8: Я думаю, конечно, это показатель доходов, прежде всего, доходов населения, которые ужасный дисбаланс. Россия одна из тяжелых в этом отношении стран, где богатейшие имеют доходы, превосходящие во много раз доходы среднего слоя, не говоришь о беднейших людях. Во-вторых, конечно, это тяжелое положение так называемых незащищенных слоев общества, потому что к ним можно отнести практически всех пенсионеров. Потому что пенсионеры, если они не имеют никаких дополнительных накопленных средств на пенсию, жить нормально не могут. И это, кстати, касается не только бедных регионов, но и Москвы. В-третьих, конечно, это тяжелое положение молодежи. Потому что молодое поколение сейчас в ситуации, когда у нас довольно высокие ставки на ипотеку, у нас высокая цена недвижимости, практически лишены возможности приобрести свое жилье в собственность. И это еще одно обстоятельство, которое касается, конечно, не только России, но в России оно проявляется очень остро и болезненно.
5: Какие регионы особенно пострадали?
8: Мне трудно судить об этом. Мне кажется, что, конечно, беднейшие регионы пострадали сильнее, потому что там больше людей призваны на эту войну. И, безусловно, также есть южные регионы, которые близки к линии фронта. Курская область, это Белгородская область, это Брянская область. И на самом деле сейчас мы видим, что европейская часть страны в целом находится под ударом. И поэтому и с другой стороны есть национальные республики, которые тоже платят свою цену за эту войну. Это и Тыва, и Бурятия, и другие республики, Кавказа, и Калмыкия. Поэтому в этом отношении мне кажется, что каждый имеет свою долю в этой тяжелой цене.
5: Василий, в регионах из-за дефицита бюджета сокращают дополнительные выплаты медикам и учителям. Создает ли это напряженность между бюджетниками и остальными жителями?
8: Ну, смотрите, бюджетники у нас всегда переживали сложные времена, и понятно, что когда у вас идут основные деньги на войну, а на науку, на образование, на медицину, все это финансируется по остаточному принципу, сейчас они окунаются в новый старый мир, который по большому счету остается с ними. И в этой связи, конечно же, это очередной удар по нашему образованию, по нашей медицине, по нашей социальной сфере. И этот удар может быть серьезнее, чем в 90-е годы, потому что тогда была инфраструктура, сохранявшаяся с советских лет, а сейчас эта инфраструктура уже гораздо меньше, и, следовательно, удар может быть серьезнее.
5: Пока российская провинция стремительно беднеет, Кремль планирует добавить на войну еще 4-5 триллионов рублей. Это почти на 40% больше оборонного бюджета. О скрытых расходах Москвы сообщают источники Bloomberg. Где казначейство найдет эти триллионы на фоне дешевеющей нефти, дефицита в 56 регионах и горящих НПЗ? Из чего кармана оплатят этот счет и насколько близка экономика к критической точке? Эти и другие острые вопросы мы обсудим с экономистом. В нашей студии Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, когда бензиновый кризис затронет поставку продуктов населению?
9: Ну, думаю, что за исключением прифронтовой зоны никогда. То есть... Но поймите, поставка населения...

0: то с дизелем этого нет. Ну, наверное, где-то там, где используются небольшие грузовики на бензине, может быть, в каких-то районах отдельных могут быть такие проблемы, но я не думаю, что в глобальном масштабах экономики это может стать проблемой за пределами там, вот, Крыма. Ну, то есть у нас же бензиновый кризис, он делится на две части. Есть районы прифронтовой зоны, условно говоря, где удары наносятся по логистике, по бензовозам, по там, поездам, по мостам. Поэтому там нет бензина, потому что туда не могут довезти. Это одна история. Там кризис уже начался, в этом смысле, про магазины. А другая история – это вся Россия целиком. Я про нее говорю, конечно, в первую очередь, что там никогда не настанет. А там, где проблемы с бензином возникают в том числе из-за ударов по НПЗ. Хотя, в общем, и до ударов по НПЗ они возникали летом достаточно регулярно.
1: Военный бюджет в этом году увеличится, это пишет Bloomberg. Откуда правительство возьмет деньги на так называемого СВО?
0: Ну, как обычно, займет. Тут как бы ответ-то не меняется.
1: Займет у кого? У населения, ну, у банков?
0: Ну, у банков. Ну, а кого оно занимало? В прошлом году правительство не взяло ни копейки из ФНБ, оно все деньги, которые был весь дефицит, оно занимало. Занимало, ну, в первую очередь, у банков.
1: В 56 регионах России дефицит бюджета. Будет ли Москва решать эту проблему или провинции придется терпеть?
0: Ну, тут нет связки «или». Понятно, что провинции придется сокращать расходы. Тут как бы вопросов нет, это понятно. История с... Ну, то есть региональные бюджеты находятся, по крайней мере, отдельные региональные бюджеты находятся в гораздо худшем состоянии, чем федеральный бюджет. И самое главное, у них как раз нет возможности заимствований, ну, по крайней мере, такой, как у федералов. Потому что, ну, им никто в здравом уме денег не даст из частного сектора. Соответственно, там придется... Что значит придется? Там уже происходит, уже не первый год происходит, болезненное сокращение разнообразных расходов регионального уровня. Оно будет продолжаться дальше. Но, с другой стороны, ну, понятно, что и Москва будет решать эти вопросы. У нас же нет, как сказать, процедуры банкротства регионов, как в Штатах, процедуры банкротства штатов или городов. Ну, в России не существует. И то, что происходит, когда региональный бюджет попадает в проблемную ситуацию, это скорее похоже на вот то, что происходило с Грецией в Евросоюзе во время долгового кризиса. Ну, то есть ее, конечно, ей дефолт допустить не позволили, денег дали, но эти деньги связывали условием жесткого сокращения множества разных расходов, крайне неприятного, от которого в Греции было тоже много разных проблем. Ну, вот примерно так же происходит санация регионов в России, ну, там, где она требуется, а еще раз, ну, это достаточно, это большое количество регионов, ну, далеко не все, в Москве, как обычно, все в порядке, и там, в Питере, допустим, относительно, но, да, конечно, какой-нибудь Иркутск, Кемерово, да, ну, и вообще в целом, я думаю, половина регионов находится на достаточно серьезном бюджетном кризисе, это так.
1: А почему региональные бюджеты оскудели, в чем причина?
0: Ну, во-первых, на них там повесили часть расходов, которые, в общем, по-хорошему федеральные. Да? То есть те же самые выплаты военным. Ну, при подписании контракта, ну и плюс много социалки на военных. Во-вторых, все повышения налогов, которые были в последнее время, это были повышения в пользу федерального бюджета, а не в пользу региональных. Ну, примерно так. То есть, ну, это два главных фактора. Там в каждых конкретных регионах могут быть отдельные факторы. Там, не знаю, там, в прошлом году в нефтяных регионах был фактор там, падения нефтяных цен, например. Да? Ну, там, не знаю, в угольных регионах проблемы с экспортом угля. Ну, там везде могут быть локальные разные факторы, но глобальные эти два.
1: 3 месяца назад вы написали статью в Moscow Times «Не стоит надеяться на экономический кризис». Что вы думаете сегодня на фоне ударов ВСУ по НПЗ?
0: Ну, а как влияют удары ВСУ по НПЗ на глобальный экономический кризис в России? Это картинки в интернете. Вот мы в прошлом году, сразу как закончился предыдущий бензиновый кризис, когда нам 3 месяца показывали горящие НПЗ и очереди на бензозаправке, опрашивали по всей стране население России и сталкивались ли они лично с перебоями с бензином, как долго они стояли в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Вот тот прошлый бензиновый кризис прошлого лета затронул, вот его хоть как-то заметили всего лишь 1/4 всех россиян по стране. А из тех, кто серьезно, то есть там, допустим, не смог в один день найти бензина, там вообще было там 20 с чем-то процентов, которые... То есть кто-то на одной заправке не мог найти бензина, но все равно его находил, да? И плюс логистика – это дизель, логистика – это не бензин.

0: Соответственно, пока, то есть в любом случае, то, что показывают в СМИ в плане вот этих красивых картинок, это скорее часть информационной войны, нежели демонстрация серьезности проблем. Конечно, проблемы есть, но логистику они, за исключением прифронтовой зоны, конечно, не остановят. Ни в этом, ни в следующем году. Ну, вряд ли это возможно на горизонте 2-3 лет точно. Но, конечно, этот кризис в этом году будет сильнее, чем в прошлом.
1: Где слабое звено сегодня российской экономики? Попугайте нас.
0: Ну, самый как бы большой риск – это действия, собственно, российских властей. Вот как бы мы это писали и там 2 года назад, и год назад. Ну, вот отъем собственности у бизнесменов, различного рода вмешательства силовиков, управленческие, экономические решения конкретных бизнесов. Вот, и это проблема. Какие-нибудь безумные регуляции. Ну, то есть, вот даже, допустим, вот та же самая вот там, где действительно есть проблемы с логистикой сейчас. Ну, то же самое Крым, да? Ну, если бы автозаправки могли по собственному усмотрению в 3-5 раз повысить цены на бензин, бензин бы везде был. Не было бы проблем с бензином. Он был бы просто дорогой. Но поскольку у нас, в общем-то, дотируемые цены на бензин внутренние, ну, есть демпфер, то есть правительство субсидирует цены на топливо, и при этом они, ну, то есть если ты сильно их задерешь, у тебя будут проблемы, то в этих условиях, как бы, при высоких рисках доставки этого бензина и низкой марже, потому что ты не можешь задрать цену, никто не заморачивается тем, чтобы ее возить. Это регулирование. То есть если полностью сказать, заправщики, делайте, что хотите, цены будут конские, но бензин будет, да? Ну, соответственно, и спрос от этого снизится. Вот это вот вопрос того, что государство, ну, занимается регулированием там, где можно было бы дерегулировать. И это и есть главный риск, в общем-то, российской экономики, дальнейшие действия в таком направлении, условно говоря, российского правительства.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим спасибо. Гостем был директор аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за 2 постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. Средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры по одним и тем же статьям. Российского художника-акциониста Семена Скрипецкого убили несколькими выстрелами в упор 15 июня в польском городе Бяло-Подляска. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, известен карикатурами на политиков. Он рисовал, в частности, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова, Алексея Навального и других. Среди последних акций Скрипецкого – акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны 2 гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Зварт-Ноц. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного содержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
3: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменническим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
5: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения больше. Такие выводы делают аналитики по Rubitz Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств пост-России, который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
6: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история скорее про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно. Просто все становится сильно, сильно хуже.
3: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама статистика. трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям?
6: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в четырех ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. Четыре этих ключевых формы – это две очевидные, две неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему. Не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А две неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс, эти дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что, значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трики, такая странная, непонятная четвертая форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Ну вот, очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать в под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
3: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменческим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны, ну, с классической госизменой и шпионажем, да, понятными, а какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
6: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютное меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, ну, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи, пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
3: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
6: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, ну, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне. Просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но, уважаемые коллеги из издания, например, «Т-Инвариант», об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года. Вот. А те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
3: А как теперь наказывают за подобные преступления? И почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
6: Это общий тренд на ужесточение. Это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше он составлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. Сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки, значит, будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до, ну, какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предел у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже, если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию — пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
3: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
6: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то. Я вот такими абстракциями говорю. Ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и ну, против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизация. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего ни вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с сопротивлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным, люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести, и что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем, и общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот. Но пока так, и это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит с, ну вот последнее время, с топливом, да, в особенно южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль, вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
3: Дмитрий Зайырбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья – суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
7: «Остановите схему Долиной». Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
8: Нож, нифига себе тут.
7: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают. Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
9: Ногу прищемил!
8: Как удольная получилась? Удольная. Так же практически немножко так же получилось.
10: Я не знаю, я не Долина, я обычная трудяга и заработала.
7: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
10: Что я должна лохушкой быть, сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, не забудьте.
7: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
11: Я стала жертвой мошенников.
7: Название «Схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
9: Вот ключики.
7: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
11: Мы, добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости, обращаемся к вам со всей страны.
7: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
12: И мы теряем и деньги, и квартиры.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей. Владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет. Все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
13: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос. А что с теми, по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд? И это тоже правильный вопрос. На него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считает уступившим законную силу. И у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело, оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долиной или бабушкиной схемы. Потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. Скорее, не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический. Бабушкам надо помогать.
3: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников, и начинается злоупотребление правом буквально?
13: Об этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции, это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки, вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долины или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долины в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего, Это неправильно. Сейчас то, что то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
3: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь ну, он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня... Значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Где? Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае, что будет главным доказательством, которое... поможет сторонам доказать свою позицию. Один скажет, что нет, меня действительно там обманули, были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
13: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой. Нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник, у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно, но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
3: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения, о вменяемости, были все вообще проверки, перепроверки, даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот... выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
13: Возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя мошенника, тогда да, тогда он злодей, покупателя мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому, возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом, нормальная степень осмотрительности у него должна быть, то есть он должен посмотреть, что человек вменяемый, разумных никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. И обязательно удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с... подобными спорами почти нет. Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника... отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны, мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
9: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали. И риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе. Пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
13: Законодательно бороться с мошенниками нереально. Потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательная нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительность сделок на нотариуса.
9: Угу. Ну, а пока ничего этого нет людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру, что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке, хотя тоже там...
13: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
9: Да.
13: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующий льгот, и это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть, да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансере, еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки. Но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет. Его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
9: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
14: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
15: Вот станция скорой помощи Нелидово, Тверская область.

0: Теперь вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Тут вы посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: Просто так. По всей стране люди выкладывают то, что видят своими глазами. Кристина Лившиц сняла приемный покой в Гатчине Ленинградской области. Он выглядит так на самом деле.
2: Просто Гатчина – столица Ленинградской области, и вот так выглядит приемный покой.
1: После этого ей объяснили, что выставлять такое на общее обозрение нельзя.
3: Вчера я выложила видео о том, в каком состоянии находится межрайонная гатчинская больница. И хочу сказать одно, что выкладывать такие видео оказывается очень страшно, потому что меня начали обвинять во всем, что я делаю, что выставила это на всеобщее обозрение и подставляю главврачей и тому подобное.
1: А потом, как бы случайно с Лившиц, встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
3: Гатчина, 16 июня, центральная больница. Изменений. Снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока на этом все изменения в данном прекрасном учреждении.
1: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
4: Должны мыть полы сами. Потому что что? Санитарок у нас в больнице оказывается нет. А это на минуточку у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная, наш Верника, в общем, инфекционка.
1: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране, при госпитализации не нашлось кардиолога.
5: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
1: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит прямо: нехватка медиков – это не проблема, а симптом. Симптом большой болезни всей системы. И одна из причин – это то, что происходит с зарплатами. Например, врач из сельской поликлиники в Зернограде Ростовской области Ангелина Конарева рассказала в своем блоге: миллион рублей, которые государство обещает врачам, уехавшим работать в село, ей не дали.
6: Врач-терапевт в сельской местности, и вот мои плюсы – работать здесь. Первое, да, это получение миллиона, но есть небольшое но. Необходимо отработать 5 лет в данной организации. Но мне в этой выплате отказано, потому что у здравоохранения нету денег. И мне сказали, что необходимо будет ждать от нескольких лет.
1: В этом году заработала реформа оплата труда. Оклад врача должен составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
7: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
1: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
8: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. Для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует.
1: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
9: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
1: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир, когда те уходят на пенсию. И пациенты не выдерживают.
10: И нормально все ушли, и если что-то заболело, вот у меня после 5 операций, я не знаю, куда обратиться. Я иду к своему врачу, мне говорят, что он уволился. Я иду к другому врачу, он говорит, извини, у меня к третьему. Он говорит, через госуслуги, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться. Специалистов нет.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политик, член Ассоциации «Европейский выбор России» Антон Климов. Антон, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: В 2026 году, вот судя по последним данным, как минимум 19 регионов российских приняли решение сократить траты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране ежегодно только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
12: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война, и все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
11: Но вы знаете, мне как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
12: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас, но как бы жители, особенно регионов, они чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
11: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года. Про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют. Ну-ка, давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили. Но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
12: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, с задним числом они повышаются их зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. А как... И жизнь, конечно, ухудшается.
11: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
12: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
11: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
12: По моему опыту, да, так и происходит. Но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию.

0: в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается. Причем она непосредственно имела отношение. Она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники. И сделала на этом очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
1: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получил вот этот свой полис ОМС. Но вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
0: Ну, потому что, тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиникой, частная клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем, но полностью за вас государство не платит, поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь, мы ждем от вас ваших денежек.
1: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
0: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ырице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что нашему поселению нужна больница. К сожалению, в итоге, уже после моего, как говорится, депутатства, я узнал, что эту больницу перевели в формат госпиталя. Ну, мы понимаем, что из-за войны требуются дополнительные медучреждения. Это, кстати, еще одна дополнительная вещь, почему люди получают сокращение на обычное обслуживание и почему у них исчезают больницы и поликлиники. Потому что часть медучреждений переводится в форматы госпиталей, и деньги уходят просто туда.
1: Но вы говорите, что люди могут протестовать, добиваться, куда-то писать. Но это же страшно сейчас. Сейчас-то страшно вообще протестовать даже ради того, чтобы оставили фельдшерский пункт.
0: Ну, я считаю, что медицина, как бы, и сохранение больницы или поликлиники, это не такой, как бы, пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типтиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах, и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что, когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
1: А главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
0: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, ну, уже стали небожителями. Сокращение муниципального, как бы, контроля с муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что

0: грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
1: Это что-то как бы изменит?
0: Во-первых, это изменит само понимание людей. Ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
1: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
0: Ну да.
1: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Neue Slowenische Kunst» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о «Лайбахе»? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 95 году. Ну, а музыка, разумеется, словенцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок Лайбах. Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin». «Порядок и дисциплина».
13: «Ordnung und Disziplin».

Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующая у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes, канадская группа, они из Британской Колумбии, в общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии, все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms», «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «Strand of Blue Stars», «Берег голубых звезд».

Перемерсер и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сидни. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея, «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка никого-нибудь, а Пола Маккартни.

Кофе Доузен с Ником Кейвом, Мака The Mud, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал. Ранее он, на самом деле, более чем знаменитый. Но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов, вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Это самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, ну, я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Это Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, ну, я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «Hard Feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. Ну, в общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things», «Все эти штучки». Слушаем песню «I Like You».

Гор и Данкан Тюфил, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

White Leg с острова White и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керрано с 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыса».

Amigo The Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица, ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

La Dolce Vita, мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноци, итальянской джазовой певицы, альбом Cinema City, Jazz Scenes from Italian Film. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим пятым альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intim Sessions», то есть «Сессии из студии Intim». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница, много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниан». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию,

0: которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Апокалипсисов Капотни нет в телевизоре.
3: Москва горит. Что в это время показывает Первый канал?
2: Спецновости для Путина.
4: Вместо того, чтобы он смотрел, да, эфирные выпуски, для него просто записывались отдельные программы.
2: Бедные станут беднее. Почему регионы завидуют Москве?
5: Москва выглядит более лояльно властям, чем провинция.
2: Слабое звено российской экономики.
6: Отъем собственности у бизнесменов.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: вообще за минуту.
1: Вот он летит дальше.
2: Нет, это не Москва, спаленная пожаром 1812 года. Но кадры горящих нефтяных резервуаров выглядят впечатляюще. Местами дуэль систем ПВО и беспилотников в небе напоминает «Звездные войны». Апокалиптическая картина в Капотне. Это уже вторая за три дня и самая разрушительная атака на московский нефтеперерабатывающий завод. После первого удара 16 июня предприятие получило повреждения, но утро 18 июня побило все рекорды. Кадры масштабного пожара, снятые москвичами, конечно же, не попали в эфиры федеральных каналов. А что же народу показали в этот день?
3: Первый канал.
4: Мы собрали чемодан в дорогу. Осталось его маркировать. Предлагаю сделать яркий чехол.
3: А куда собрались лететь-то? Все аэропорты закрыты.
5: Доброе утро. Ночью наши мышцы отдыхают. И утром их необходимо разбудить. Поможет гимнастика.
6: Поможет. Сами знаете, что москвичам сегодня.
7: Это программа «Жить здорово», дорогие друзья. И мы пришли в открытое кафе. Что мы рекомендуем есть в открытом кафе, а что не рекомендуем?
3: Я не рекомендую москвичам в эти дни есть в открытых кафе.
8: В студии эксперт моды Эвелина Фромченко, человек, который знает о моде все и даже больше.
3: С такими же глазами сегодня люди смотрели в небо в Москве.
2: Картину ЧП усугубил роковой сбой. Одна из противоракет комплекса «Панцирь» сама угодила в резервуар с топливом. Взрыв уничтожил высокотехнологичную установку «Евро-плюс», фактически парализовав работу крупнейшего